0: Если женщина легко согласилась прийти к вам домой, это не значит, что она также легко согласится уйти. Мальчик, получивший двойку, вытер пыль, пропылесосил, вымыл пол, выбил ковры. Короче, пороли его в идеально чистой квартире. Свой старенький и дряхлеющий «Жигуленок» я иногда ласково называю «Хламборгини».
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: она мимо тебя не пройдет. А от всего остального можно смело отписаться. Отписаться.
1: Потому что это абсолютно бессмысленная вещь, которая воспитывает исключительно тревожность. Особенно если ты тревожный человек, это очень опасно. Поэтому лучше всего ничего не читать, а если какая-то новость реально случится, типа вулкан где-то извергнется, ты об этом все равно узнаешь.

Путешествие – это лучшая инвестиция в себя. Когда ты путешествуешь, ты становишься беднее финансово, но зато богаче во всех остальных смыслах. Ты становишься интересным, содержательным человеком, у тебя растет ассоциативно-прецедентный багаж, ты становишься толерантным, насмотренным, опытным, и этот опыт тебе пригождается всегда в любой профессии до конца твоей жизни.

Привет всем слушателям радио «Картина». Меня зовут Шура Би-2. Я играю в группе Би-2. Слушайте наши песни на радио «Картина», и в вашей жизни будет счастье. Good luck!

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

Столько всего хотел успеть до 30, и сколько раз крылья попадали в лопасти. Неважно, сколько поворотов впереди, мы все странники.

0: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
1: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
0: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
2: Кожа девочки после него просто пар.

0: Я думал, что женюсь по любви, а ее папа сказал: «Женишься по-любому». Пока Валера стоял в пробке, он успел продать автомобиль и купить новый, поближе к светофору. Если теща начала называть тебя сынок, это значит, что уже весна, и на огороде полно работы.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Все лучшие песни в одном плейлисте. Релакс. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Наш дом пустой, Москва пустая. Я все такой же, но ты другая. Случайный взгляд случайно встретил, тепла в глазах я не заметил. Мы как враги,

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

«Раньше было так». А теперь так. Радио «Картина». Музыка для...

0: でやめるわよ。
1: Радио «Картина».

Коля напротив закурил человек. Не могу понять, кто он, друг или враг. По-немецки Guten Morgen значит привет. Но не в 6, не в 7 и не в 8 утра. В моем стакане не сельдерей, а смузи. Ищи меня на баре, там мои друзья. Спроси меня, а что?

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

0: Обыкновенный вторник.
1: Поговорим об актуальном.
2: В немецких реалиях.
1: Поспорим о вечном.
2: В масштабах страны и мировых тенденций.
1: Проверим интуицию и блеснем талантами.
2: Непременно. Каждый вторник в 8 утра.
1: На радио «Картина».

0: Маша, иди домой, а то твой ужин остынет, заветрится и будет некрасиво смотреться в Инстаграме. У русского языка, если присмотреться, слегка матовое покрытие. Иногда хочется взять себя за шкирку и потыкать мордой в свидетельство о браке, приговаривая: «Кто это сделал? Это кто сделал, а?»
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения.
1: Ты точно знаешь движение, ты просто двигайся вслед.
0: Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.

берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт – хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

Привет. Как дела? Что делаешь? Я тоже соскучился. Давай увидимся.

0: Раньше было так.
1: Зеленоглазое такси.
0: А теперь так.
2: Радио «Картина». Музыка для...

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

Morgan Show способствуют легкому и непринужденному пробуждению, оказывают ободряющее воздействие, повышают иммунитет, улучшают работоспособность. При прослушивании не переключаться. Не является лекарственным средством и продается в аптеках. Побочные эффекты вызывают привыкание. Добрый Morgan Show. Ведущие Геннадий Чекан и Артем Николаев. Начало оздоровительного сеанса. Четверг, 8 утра. Радиокартина.

0: картина.
1: Отлично! Супергуд!
2: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
3: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёлькер.
4: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёлькер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88.

0: Наследники яростно делили в суде постигшее их горе. Мудрость – это когда ты скрываешь, что ты умнее других, но так, чтобы они об этом догадались. У нас молодой дружный коллектив. Теперь надо нанять кого-то, чтобы он работал.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Угнал папин «Жигули», махнул с пацанами на дискотеку? Без спросу в новых туфлях подружки пошла строить глазки? Лез по трубе в женское общежитие? Мы знаем, под какую музыку вы все это делали. Просто слушайте и танцуйте. Ретро-микс на радио «Картина» каждую субботу в 18:00. И чтобы никакого криминала.

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

0: А, все точно будет зашибись, потому что шоу Даши и Наташи открывается утро субботы, друзья.
1: Ой, в каком настроении мы начинаем это утро, вы можете узнать в телеграм-канале Радио Картина. Святая правда про нас.
0: Абсолютно святая. Мы, причем, это вне зависимости даже, это утро, обед, вечер, по барабану. Вот мы именно так себя ощущаем, на самом деле.
1: А как узнаете в телеграм-канале? Доброе утро, мы...
0: Здоровенько, мы в тягушки легкие, знаете ли, так, утренняя разминочка, туда-сюда. Мне сейчас опять вступило в лопатку.
1: Я даже не понимаю, что ты ахнула и охнула. Так, хорош жаловаться на возраст. Эйджизм, он процветает.
0: Он процветает, конечно. А куда же ему не процветать? В принципе, нормальные люди остались только 40+, ну там 35+, ладно.
1: Ты сейчас сузила, но резко нашел аудиторию.
0: Я уже, как знаешь, как бабки. Молодежь пошла не та.
1: Нет, молодежь. В хорошем настроении. Сделай вид.
0: Я сделала. Заметно?
1: Очень.
0: Незаметно?
1: Мы начинаем.
0: А у нас тут, оказывается, куча заявок, а я только одну узрела, ты представляешь.
1: Алекс уже проснулся и пишет добрейшего уточка. Может, евроденсик для проснутия, так и написано.
0: Ой, Алекс, с вашими этими, знаете...
1: Евроденсиками, да?
0: Такие вопросики задаете. Вот у меня сейчас примерно такое же ощущение. Слушайте, вы не поверите. Вы сейчас прям упадете, Алекс. Я уверена, что сейчас наш эфир просто приобретет совершенно иные краски. Потому что я ваш евроденс нашла. Он,
1: ура!
0: Конечно, не активный, но, слушайте...
1: Ну, пассивный, какая разница? Да.
0: На послушать хватит, понимаете?
1: В наше время какая разница?
0: Действительно.
1: Артур говорит, привет всем радиослушателям, заказывать песню. Я не уверена, что она есть, и что, мне кажется, пахнет.
0: Я еще пока занимаюсь песней от Алекса, мы
1: дело
0: потом поглядим.
1: Дело искусственным интеллектом.
0: А, пахнет? Ну, если пахнет искусственным, то знайте всегда, ребята, ну, это не только Артур, это всем.
1: Конечно.
0: Очень часто, что не бывает у нас песен всего искусственного интеллекта.
1: Просто скорость, с которой множится вся эта... Она слег сшибает, ребятушки.
0: Это мягко ты сейчас выразилась просто.
1: Да. А Надина из Ганновера пишет, друзья, поздравляю Дину с днем рождения. Или Надину все-таки. Тут...
0: Надину, наверное, все-таки поздравляю с днем рождения.
1: Ей всего хорошего. Юру Шатунова слушать будем. Ой, Елена Иль в Турции отдыхает.
0: Да, нам вчера уже Леночка об этом деле сообщила.
1: Говорит, доброе утро, девочки, в отпуске хорошо, а дома лучше. Пугали меня, что в Германии холодно, дожди. А нет, солнышко светит. Вы вернулись, что ли, уже? Все, бархатный сезон того?
0: Уже ушел.
1: Алекс говорит, я активный, главное. Вот это
0: главное, да. Это очень хорошо, что вы активны. Мы не можем о себе сказать ровно то же самое. Кстати, я уже посмотрела песню у нас, которую запросил, кто там, Артур, к сожалению, не имеется в нашей базе.
1: Боже мой, Григорий пришел, говорит, мед в мои уши, девочки, роднулечки мои, предобрейшие радости.
0: Григорий, спасибо вам большое, поклон до земли. Ну, вы же знаете. Песню прямо сейчас послушаем, ту... Алиф, то Алиф. Да. Ну, ты больше знаешь английский. Юра Шатунов 100% тоже появится. И мы появимся в ближайшее время. У нас тут гороскоп, причем очень-очень крутой. Но пока мы с тобой разглагольствовали, вот Валя успела написать. Всем доброго утра. Хотела узнать, где можно приобрести футболки охуевшей и худи еще надо. Я покупала себе на фестивале. До него далеко. Можно ли их приобрести через интернет? Если да, то где? Заранее спасибо вам большое.
1: Пока
0: нет,
1: нет,
0: это limited edition,
1: Валя. Да, пока
0: тема
1: мы...
0: Дороги.
1: На футболке мы выманиваем...
0: У меня даже нет такой футболки, я
1: углянусь,
0: Валя.
1: И у меня нет. Выманиваем вас на большие мероприятия, чтобы и
0: ярмарка
1: и футболка,
0: впереди еще.
1: И весело.
0: Как там до нее досталось-то,
1: ой,
0: боже мой.
1: Сейчас два раза моргнем глазами,
0: да,
1: и уже.
0: Да, 100%.
1: Лена еле сообщает, да, говорит, завтра на работу, как на праздник. Ну, если на работу,
0: курочкам,
1: то только так.
0: Курочкам. Леночка готова к курочкам. От одних турецких курочек, понимаешь, да, к другим.
1: Чтобы курочки были готовы к Лене.
0: Я согласна на все. Марина, мир не согласен. Так, ну ладно. Ладно, слушаем песню и скоро появимся.

0: Реклама. На радио «Картина».
1: Я то, что надо.
2: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Promo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Promo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Promo Premium. Быстро, просто, чисто.
0: Рекламная служба «Радио Картина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: Гороскоп от звезд на картине.
1: Ну все, ребятушки, мы наконец-то понимаем очень актуальную в нашем современном обществе, особенно на постсоветском пространстве, тему. Тему тарелочниц мы поднимаем сегодня.
2: Какая ты тарелочница по знаку зодиака? Вот. Для тех, кто не в теме, потому что, мне кажется, нас слушают мужчины поколения, когда это было позорно просто
1: считать, с женщиной делить какие-то счета 50 на 50.
2: Считать, что, купив кофе девушке, ты в нее вложился, когда, считать, какой салат она съела, было кринжом. Поэтому мы вам объясняем, что современное общество устроено так, что мужчины нередко называют девушек, за которых они платят где-нибудь в кафе или в ресторане, тарелочницами.
1: Тарелочница, она пришла, нам еще поела, ничего мне не дала взамен.
2: Вы понимаете, как обмельчал мужик? Он капец. Теперь считает количество, я не знаю, чего там, оливок, которые она съела.
1: Наверное. Количество пирожных или еще что-нибудь. Там, знаешь, кофе подороже, не с собой, а в кафе.
2: Мне так нравится, знаешь, эти рилсики сейчас, типа, мужики в 90-х, малая, ты че?
1: Да,
2: заказывал все меню, не позорь меня, будут проблемы, звони, купи себе платье какое-то. И сейчас, с меня на 50 центов меньше, чем с тебя.
1: Да. Я, между прочим, тут только чай попил. А ты его и поела.
2: Сволочь такая. Куча всяких.
1: Хорошо, что в моей жизни мне таких мужчин не попадалось.
2: Куча видосиков еще гуляет, где девушки записывают, ну, эти мужики не знают, их не видно.
1: Да, да, да.
2: Слышен разговор, она говорит, так я могу и за себя, и за тебя заплатить. Говорит, вообще не проблема. Да, но если ты можешь, она говорит, да, я заплачу, а сядь за другой стол.
1: Вот это крутяк, вот это наше. Поднять щиты за королев. Так, какая ты тарелочница по знаку зодиака, и у нас Овны.
2: Овен, кавалерист-дегустатор. Выбирает по аппетиту, ест быстро, благодарит коротко. Потом сообщает, что продолжения не будет, и вызывает такси. Уже у двери вдруг останавливается и возвращается к просиявшему мужчине. За контейнером с доеденным стейком. Счет? Это счет за отборочный тур. Вы слабое звено. Прощайте.
1: По-моему, прекрасный подход к делу.
2: Мне тоже так кажется.
1: Овны.

0: Ну так, пожалуйста, кавалеристы, кавалеристы. Так, телец, какая ты тарелочница по знаку зодиака? А ты тарелочница традиционных ценностей. Телец совсем не меркантильно. Она просто верит мужчине, который назвал себя добытчиком. Заказывает мясо, закуску и десерт, чтобы дать ему возможность подтвердить, как так сказать, показания-то. Если при виде счета добытчик внезапно открывает в себе профеминиста, телец уважает это позднее пробуждение и оставляет его наедине с новой идентичностью.
1: Все. Ну, феминист, так, пожалуйста.
0: Ради бога. А мне-то что?
2: Приглашал он меня в ресторан.
0: Прям за мой счет угощал.
2: Обещал Монте-Карло и Варну. Ой, и жениться,
0: представляешь? Обещал.
2: Под этой личиной
0: скрывался, ну, все, блин, уголовник.
2: Ну, в жизни, понимаешь? Ну, не скажешь, жизнь. Какой был мужчина.
1: Какой крутой музыкальный спектакль.
0: Да. Ну, настоящий полковник. Шикарно, просто великолепно. Так.
1: Близнецы, какие вы тарелочницы. Платный психотерапевт. Сначала берет кофе, но мужчина начинает рассказывать о бывшей. Появляется салат. Потом о сложных отношениях с матерью горячее. На истории о том, что все женщины хотят от него денег, близнецы заказывают шампанское, оркестр и цыган с медведями. Лечить так лечить!
0: Шикарно, просто великолепно. А, вот значит, нам такой клиент попался.
1: Всем мужчины, которые говорят, что от них хотят только денег, этих денег не имеют, потому что вообще, те, у кого эти деньги есть и которые их нормально тратят, об этом не думают.
0: Совершенно не думают. И потратить на барышню, извините. А бывают мужчины, которые приходят в компанию, видят свою женщину в компании других ее подруг, женщин,
1: закрывают
0: счет, уходят и говорят: родная, там будешь, там, набери, короче,
1: такси, все дела. Котик, котик, забери меня из центра.
0: Близнецы, ваша песня.
3: Я помню давно.
0: Учили меня отец мой и мать.
1: Хочешь поговорить? Поговорим.

0: Так, раки, какие же вы тарелочницы, девушки-раки. А рак – это святая скромница, божечки мои. Говорит, что не голодна, выбирает чай и отказывается от пирожного, чтобы мужчина не принял ее, не дай бог, за охотницу на его зарплату, на его 15 тысяч российских рублей. Мужчина в этот момент преисполненный, естественно, радостно верит и ведет рака, куда вы думаете? Гулять еще 3 часа по морозу в минус 30. Дома она съедает кастрюлю борща. Я даже подозреваю, что будет за песня. Утирает слезы разочарования булкой. Опять нечуткий попался. Ну что ты будешь делать? Что ты будешь делать? А ночью на кухне, да?
1: Ну.
0: Нет.

0: Вот. Ну, это, считай, это ранняя интерпретация песни. А ночью на кухне, а она снимет туфли.
1: Так, хлеб, императрица на выезде.
0: Не, ну тут все понятно.
1: Мужчина сам добивался аудиенции, выбрал ресторан и получил право целый вечер смотреть на львицу при хорошем освещении. Счет – скромная плата за культурное мероприятие. Не устраивает цена, районный дом культуры приглашает на бесплатную выставку детского рисунка.
0: Все, все просто. Львицы, да, они такие. Молодцы.
2: Завтра вновь ее величие.
0: Ну, естественно.
1: Куда ж?
0: Тронный зал.

0: Ну и как бы дальше вы сами все знаете. Там уже гуляй шальная. Дальше. Девы. Девы. Кто у нас девы? А девы у нас санитары леса. Спасибо большое. Прекрасным дамам-девам. Обычно спокойно платят за себя, но при слове «меркантильная» понимает. Перед ней зараженная дева. Это моя мама, это вот я тебе клянусь, идеально просто. Дева не спорит, она заказывает дюжину устриц, жилардо. На такую фразу, как «все женщины одинаковые, вагю опять». На фразу «им только деньги нужны» и бутылку пестрю 82-го года. На «меня не проведешь». Следующей женщине достается уже привитый. Ну или пациент неизлечим, тогда дева нашлет на него раннюю эректальную дисфункцию. И поверьте, поверьте, она может.
1: Да.
0: Так что опасайтесь, мужчины, дев. Платите. Платите как положено.
1: И не зинзелинкой дев.
0: Да, да, да.
2: Я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль. Ты будешь
1: дева научит.

0: Макс, прервемся на музыкальную паузу. У нас тут Анатолий пишет. Привет. Почему там имя Анатолий?
1: Анатолий
0: хочется...
1: потом. Анатолий, да, потом. У нас тут есть, да, у нас там и Маруся тоже есть, но они все просто, понимаешь ли, не премиум подписчики. А вот Милана, Милана у нас...
0: Подожди, давай, прежде чем
1: заявки Елены Игоревны,
0: близнецы, это точно про меня.
1: Вот, Юрий из Израиля говорит, привет, девчонки. Где можно послушать гороскоп, перепослушать? Хочу жене включить. Та еще тарелочница, каждый день ест. И, а вот как бы соития не дает каждый. Представляете? Представляете, какая зараза?
0: Гороскоп можно будет послушать,
1: Юрий,
0: в разделе программы.
1: У меня такое ощущение, что вы не из Израиля. Такое ощущение, что это мой супруг писал. Да, так, ну а теперь, собственно, вернемся к Милане. А где гороскоп послушать, мы вам скоро расскажем. Дослушайте до конца, а потом узнаете, где послушать гороскоп. И даже, где его можно будет почитать. Так, Милане дадим словечко. Я уже подозреваю, что это наша юная слушательница Милана.
2: Привет, тетя Наташа. Привет, тетя Наташа.
1: Неважно.
2: Можно, пожалуйста, песню «Для младенца» сказать всем привет.
1: Мы уже слышим, как, понимаешь, активный лексикон у Миланы становится, да, все шире и шире. Тетя Наташа и, ну, бог с ним, тетя Наташа, вторая. Спасибо тебе, Милана. Мы сейчас послушаем песню про день рождения обязательно от Ирины Аллегровой.

0: Гороскоп от звезд на картине.
1: Прежде чем мы приступим к оставшимся знакам зодиака, к шестерочке, мы напоминаем, что у нас тут гороскоп про тарелочниц. Какая ты тарелочница по знаку зодиака? И вот Жанна сообщает, какая она тарелочница по знаку зодиака, а по знаку зодиака она близнецы.
2: Говорит, как точно про близняшек? Вот эту всю муть надо заесть горячим, желательно запить чем-то мокрым. А сегодня дежурный Петрушка я. Да-да-да, говорит, слушайте меня и местное радио. Наливайте, наливайте. Лена Ильи тоже подтверждает, что близнецы это, говорит, точно про меня. А, мы читали.
1: Мы это читали, да. Леночку, да.
2: Так, ну что?
1: Приступим! Ну, поехали! Итак, весы. Какая вы тарелочница по знаку зодиака? Сейчас мы Дашу узнаем еще
2: Давай.
1: Лучше. Актриса больших и малых.
2: Но не без этого.
1: Когда приносит счет, а весы начинают изящный одноактный балет. Открывают сумочку, да, ищут карты, делают тревожное лицо. Мужчина есть примерно 12 секунд, чтобы сказать «я заплачу». Если... А чаще всего бывает, что да, да, он промедлил. Весы оплатят половину, поблагодарят за вечер и исчезнут. Я так подозреваю, что навсегда. А он еще неделю будет рассказывать друзьям, какая ему попалась самостоятельная женщина. Дурачок.
2: Сейчас
1: идиот.
2: Раскрываю все карты.
1: Давай, Дашуда, давай.
2: Чистая, святая правда.
1: Абсолютно.
2: Я на изи заплачу за себя. Я никогда в жизни не закажу того, что я не в состоянии самостоятельно оплатить еще и за того брата в том числе. Но...
1: У него вот есть 12 секунд.
2: 12 секунд, они решающие. И когда-то, боже, это еще было в моей студенческой юности. Я была на свидании. Значит, там чувак просто, он побил все антирекорды.
1: Антирекорды, да?
2: Знаешь, я
1: красава.
2: Хотела уйти сразу, но мне было просто уже любопытно. Вот, знаешь, вот я просто хотела посмотреть. Вот в эти 12 секунд, во-первых, он облажался сразу.
1: Ну, естественно.
2: То есть, как мне заплатило, мне не жалко, ну, за себя.
1: Жесть какая вообще, божечки мои.
2: При этом... Все это, так сказать, свидание сопровождалось его рассказами о том, что женщина должна.
1: А, да?
2: Закатки, дети. Я на него сижу, я думаю, чувак, ты в себе вообще.
1: Нам по 20 лет, друже. Акстись.
2: Я сказала, что мне надо срочно стирать, но он же любит хозяйственные крылья. У меня стирка, извини, мне пора.
1: Извините. Ну, в общем, для актрисы больших и малых. Ребята, женщина-весы, 12 секунд. Я бы уложилась в 3. Не надо, я заплачу.
2: Это 100%.
1: Это одна секунда, это сразу. То есть, понимаете, какое там ждать, пока она сумочку открывает? Что? В смысле? Алло. Итак, весы для вас.

0: я.
1: Не, хотя всегда муж эту песню поет. Он петь не умеет.
2: И где-то он тоже прав.
1: Истина. Лжи больше, конечно. Мы просто Юрия не видели, что это Стаси. Да что-то ты видела этот театр. Я там курю.
2: Ну нахрен.
1: Дело быть она. Так, дальше, скорпионы, давай рассказывай.
2: Значит, какая вы тарелочница, скорпионы? Кредитный отдел не позволяет мужчине заплатить за себя. Это дает ему опасную иллюзию, будто он приобрел какие-то права. Поэтому скорпион молча оплачивает свою половину счета. Мужчина оскорблен, глупенький. Вообще-то платить здесь придется не деньгами. Процентная ставка плавающая, а залогом выступает бессмертная душа. Решение о выдаче скорпион примет позже.
1: Очень хорошо, очень хорошо. Она вас потом за эти 50 на 50, мне кажется, на 10-го колена, так сказать, проклинивает. 50. Вот это вот сейчас.
2: Кажется, мужик после такого забудет вообще цифру 50, она выпадет из его базы знаний.
1: Да, вот сейчас это модно у зумеров 6-7, знаешь, ну это типа соу-соу 50 на 50, вот это вот тоже работает.

0: Так, понятно. А, ночью на кухне. Сегодня как будто помешана на этой песняге, понимаешь? Так, у нас стрельцы далее. Какая тарелочница стрельцы по знаку зодиака? То есть, да, ну, все правильно. Ну, как будто бы правильно я сказала, но неважно. Гусар в юбке стрелец. Стрельцу некогда заниматься этими вещами, гендерными играми. Кто пригласил, тот и платит. Сегодня мужчина ведет ее в ресторан, завтра она покупает билеты на концерт, а послезавтра они вместе пьют шампанское в поезде, идущем неизвестно куда. Если после ужина мужчина все-таки спросит, что ему теперь полагается, стрелец обрадуется. Наконец-то! О! Хочешь кота с помойки? Смотри, какой красивый сидит. Ща его поймаю. Вот, он тебе и полагается. Это настолько стрельцы, что мне даже не верится, что это реально стрельцы. Гусар в юбке. Да, блевать, сегодня ты, завтра я по барабану. Что полагается? На! Кота на хомяка! На хомяка, держи. У меня их 8. Ладно, стрельцы, ваша песня.
1: Гусарская рулетка.
0: Боже мой!
1: Жестокая игра.
0: Дарья!
1: Гусар!
2: 85-го года песенка.
0: Ты посмотри, что ты творишь со мной.
1: Так выпьем без остатка за всех шампань со льда.
0: Это я, понимаешь, когда по мне 0,5.
1: Ставки сделаны, ставки сделаны.
0: Господа, ставки сделаны. Ставки сделаны, ставки сделаны.
1: Господа.
0: Боже, какая имба пропадает.
2: Какая песня.
0: Дарья,
2: какой
0: ты во мне
2: возбудила.
0: Понимаешь, столько всяких альтер-эго во мне сейчас возбудило. Это кошмар. Пробудила, вернее.
2: Давай, возбужденная моя, продолжаем.
0: Нет,
2: Козерог.
0: Ты продолжай,
2: Козерог,
0: пожалуйста.
2: Комиссия по приемке будущего. Козерог идет на свидание не за пастой, а выяснить, можно ли с этим мужчиной брать ипотеку, рожать детей и пережить замену коробки передач. Поэтому внимательно смотрит, как он разговаривает с официантом, оставляет ли чаевые и не начинает ли при виде счета искать калькулятор. Ужин мужчина оплатит в любом случае. Просто один заплатит за первое свидание, а другой за последнее.
0: Так.
2: Не забалуешь?
0: Да, эти девчонки такие.

0: пусть любит, конечно же, такую, как ты есть. Так, ну что, друзья мои, товарищи, погнали. Наконец-то. Какая тарелочница по знаку зодиака? То есть какая тарелочница Водолей? А Водолей от какая тарелочница? Ценительница прекрасного. Да. Это только вершина айсберга. Ресторан на первом свидании кажется ей скукой смертной. Это правда. Поэтому Водолей предлагает гулять по набережной, посмотреть на самолеты и съесть шаурму на капоте. Было! Мужчина счастлив. Наконец-то попалась меркантильная. Но! Через полчаса Водолей покупает на блошином рынке старую лампу за 40 тысяч. Ну, короче, примерно за 400 евро. А ему предлагает оплатить услуги массажиста для бородавочников в зоопарке. Потому что она его курирует. Сейчас пойдут табличку смотреть. А?
1: Массаж для бородавочников.
0: Массаж для бородавочников.
1: Как-то так.
0: Ну, бывает, да. Поехали, Водолею.

0: Танец рыбы, какие вы, тарелочницы. Невеста с опережением. Пока мужчина выбирает закуску, рыба уже представила свадьбу, дом у озера, двух красивых детей. И то, как они вместе состарятся. Поэтому на счет даже не смотрит. У них, в конце концов, общий бюджет. Если мужчина предлагает заплатить пополам, семейная жизнь рушится мгновенно. Рыба оплачивает свою половину и уходит. Детей жалко, конечно, но они со временем поймут.
1: И вспоминается сразу же клип Ленинграда «Сиськи», когда он говорит: «Ты детишек наш на сиськи променял». Так.
0: Они со временем поймут.
1: Либо они, конечно же, все со временем поймут, нерожденные. Так, рыбы, ваша прекрасная песня.

0: детей, как минимум.
1: От рыбы.
2: От рыбы, да.
1: В конце концов, у нас общий бюджет. Ирина Кудрявкина говорит: доброе утро, девочки, жду про нас в Водолееве. Говорит: да, близнецы, про мою подругу Аню. Она хотела познакомиться с хорошим мужчиной для жизни. А обеспечить я могу себя сама, говорила она. Нашла хорошего, живут вместе год. Периодически он одалживает у нее деньги. Точно хороший. Она недовольна. Я говорю, что получила мужика по своему вопросу.
2: Да, запросу. Хороший мужчина для жизни. Алекс Спасу говорит: я платил все и вся. Как оказалось, не зря. Сейчас меня кормят каждое утро и денег уже не берут.
1: Вот
2: и
1: что это значит грамотная инвестиция.
2: Да, да.
1: Таня Стрира говорит: доброе утро, девочки. Только включила. А что было Вовна, если можно? Будет в телеграм-канале Радио Картина, ну а потом на неделю будет и в разделе программы.
2: Неделя, в понедельник. В понедельник, да. В разделе программы. Между прочим, вы вообще знаете, что у нас в разделе программы есть наш гороскопчик
1: наши.
2: Прекрасный.
1: Скучно
2: великолепный.
1: Ехать вам где-нибудь в долгой дороге. Включите хоть поржоди.
2: Ну. Алекс Испасов говорит: водолечик сказала, я бы просчитала сразу, кто может заплатить, кто нет. Процентов на 80. И я с вами абсолютно согласна, Алекс. И с вашей супругой.
1: Ирина Кудрявкина продолжает. О, говорит, про Скорпиона. Знакомая разводится с мужем после 6 лет. Время офигительных историй.
2: Шикарно. Значит, про всех. Вы нам про всех расскажите.
1: Разводится с мужем после 6 лет брака и двоих детей. С новым знакомым пошла в ресторан. Пришло время платить. Он сказал, надо платить. И ушел в туалет. Она платила счет, он вернулся, и они ушли. Больше нет желания у нее встречаться. Да, еще бы было желание.
2: Это капец какой-то вообще, фу. Дочь 3 лет, скоты с помойки, это точно. И да, мое любимое свидание, прогулки вдоль Днестра.
1: А это все Ирина Кудрявкина.
2: Это все Ирина. И рыбы моя подруга тоже точно. Я же говорю, Ирина знает весь диагональный круг, поэтому, возможно, сейчас еще что-нибудь интересное в голову Ирине придет, и мы им почитаем.
1: Юрий Бабаев говорит: ребят, привет, не могу понять, это у вас или так звук исчезает, потом появляется, проверите, пожалуйста. Да вроде не было жалоб.
2: Нет, у нас не было жалоб.
1: Подскажите, пожалуйста, остальные нормально.
2: Это у вас, наверное, в Австралии сегодня немножечко, возможно, с
1: интернетом. Интернет шалить.
2: Все-таки согласитесь. У вас сейчас что там? Весна, а у нас осень.
1: Весеннее обострение, а у нас осеннее.
2: Да, у нас осеннее.
1: Так, у нас парочка сообщений ждут своего часа. Анатолий писал: привет всем, чтобы все проснулись. Особый привет вам, девчонки, вы прикольные. Спасибо большое. Доктора Албана будем слушать.
2: Будем, будем. Маруся пишет нам: всем здравствуйте. Думала, что сегодня буду скучать на работе. А нет, вас включила и тут весело. Сегодня у моей свекрови, Татьяны Аркадьевны, которая живет в Кишиневе на улице Тейлор, день рождения. Пожелайте, хочется крепкого здоровья и самых долгих лет. Я думаю, что свекрови мы место уступим, и Анатолий, как истинный джентльмен, песню доктора Албана послушает чуть
1: позже. У которого в лексиконе нет слова «тарелочница».
2: Да, да, да. Молодец.
1: Именинницы.
2: Слушаем прямо сейчас, ребят, скоро тоже будут песни. А если хотите еще какую-нибудь заявочку, мы не против.
1: Успеем.

0: Раньше было так.
1: Зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто из-за льда.
0: А теперь так.
2: Но скоро весна прекрасна.
3: Радио «Картина». Музыка для всех.

0: Поет.
1: Звезда в шоке.
2: Ну все, ребята, просто капец какой-то. Сейчас такое шокирование будет, вы сейчас одуреете, я вам клянусь. Каждый год. Да, я веду уже статистику. Примерно вот плюс-минус в это время, ну, когда уже прям осень-осень, да, приходит время вот этой песни. Вот этой вот.
3: Я думаю, многие догадываются.
2: Да, вот этой композиции.

0: Ну, в общем, вы понимаете, да? Ну, понимаете.
1: Старая, недобрая классика.
0: Да ладно тебе. Вот эта песня «Аттестат в крови» — это две имбишные просто песни у группы «Бутырка». Просто я не знаю, что может быть круче этих песен у группы «Бутырка». Они у меня даже в плейлисте имеются, представляешь?
1: Да. Какая-то разносторонняя личность.
0: Очень, очень разносторонняя. Так, ну что, а я решила сделать вот такой романтик, понимаешь ли, из этой композиции.
1: Ну,
0: немножко добавить, как бы так сказать, жизни другой. Другой, знаешь, как за колючей проволокой. Жизни за колючей проволокой. И поэтому будет вот так. На? Причем мне эта вся история сегодня ночью приснилась, представляешь?
1: Боже мой, тебе уже работа снится.
0: Не первый раз. Я помню, как-то даже мне приснилось, как я Лазарева перепеваю под Аллегрову императрицу. И было, было. Нет, не под Пугачеву, вот. Короче, у нас сегодня будет романтическая осень в лагерях.
1: Ой.
0: Это когда, знаешь, когда на свиданку пришли
1: это
0: не такой, только листья.
1: Это саундтрек к реалити-шоу «Ждули», да?
0: «Ждули», да! Кстати, кстати, да. Ну что, от тюрьмы и сумы, как говорится, никто не застрахован, но
1: это,
0: смотря,
1: да, не дай бог.
0: Смотря с какой стороны ты на эту тюрьму и сумму посмотришь. Вот мы посмотрим, а вот с такой стороны прямо сейчас.

0: боже, Наташа, ты прожила эту песню, просто прожила. Давно я не помню, чтобы ты так прямо...
1: Ты понимаешь? Прямо вот... Ты понимаешь, когда тебя вдохновляет, Дарья? Так. Вот. Вот теперь живите с этим.
0: Ох, говорит Жанна, танцую, пою с тобой, Наташа, это кайф. Значит, талантище, умничка, пишет тебе Регина. Наталья, браво, от Ирины Кудрявкина. И Алекс говорит, шикарный лагерный медляк, бомба.
1: Да, да, да, друзья мои. Вот.
0: Вот.
1: Ну что ж.
0: Что, почитали комментарии?
1: Почитали.
0: И смотри, а, вот тебе еще написал Владимир, Наташа, это было круто.
1: Мерси, Владимир. Мне радостно.
0: Так, смотри, Лена Ели нам сообщала. Знаете, в чем я разочаровалась в Турции? Нам ни одного лебедя, ну, не так, конечно, пишет
1: да,
0: Елена, из полотенец не скрутили. Хоть я и чаевые оставляла каждый день. Видите,
1: гады.
0: Чаевые клал в холодильник там ему. Туда каждый день 5 баночек пива ставили, хотя обычно ставят 2. А я ложила на кровать. Даже конфеты Тофифи положила. И нифига, печалька. Вот, блин.
1: Ни одного лебедя из полотенец, вы понимаете? А у меня когда делать было нечего, вы знаете, я нашла на YouTube замечательное замечательное такое видео, как сделать из полотенец мужской половой орган.
0: Да, она мне его показывала, это видео.
1: Да, очень,
0: было пару лет назад, Наташенька
1: очень
0: недурственно. Как могла.
1: Да, да, да, да, я, по-моему, тогда приболела, что ли, я не помню.
0: Ирина Кудрявкина тут писала Григорию привет.
1: Григорий, вам привет, от Ирины Кудрявкиной.
0: А Андрей Чарский говорит, ты проследил СЗК на задворках зоны номер 7. Давид из Батуми присылает голосовое сообщение, а Татьяна пока пишет, доброе утро, песня «Огонь».
1: Спасибо.
0: Давид, слушаем.
2: Всем добрый день, хорошего солнечного дня, ну и у кого дождливого. Хотел бы поставить этот в плейлист, фиксировать эту песню в исполнении вообще Натали. И, ну, браво, браво.
1: Божечки
2: класс.
1: Мои. Но если Давид из Батуми, а грузины, как мы знаем, сбрасывают со скалы, как спартанцы, людей, которые не умеют петь, то я, честно говоря, прямо, вы знаете...
0: Привет вам, Батуми, так у вас там красиво, так классно.
1: Боже, Дарья была, я нет.
0: Ай, там потрясно просто. Ирина Кудрявкина говорит, Наталье снятся вещи сны про работу, как Менделееву таблица приснилась. Он тоже водолей же, говорит, нам водолеем снятся вещи сны. Андрей тебе пишет, Натаха, огонь.
1: Андрюха, мерси.
0: Ну
1: братуха,
0: Алекс.
1: Давай.
0: Петюню.
1: Все дела.
0: Значит, Алекс писал, хочу, могу, заявочку, но не уверен.
1: Да, а что ж вы не уверены? Вы в, нас еще, вы в нас сомневаетесь сегодня. Смотрите, уже вторая ваша заявочка, и она есть. Да, добавить вы ее не можете,
0: бац,
1: но она
0: бац,
1: есть.
0: И в точку.
1: Не в точку. А, кстати, Давид и все, кто хотят добавить себе песни в плейлист, пожалуйста, просто становитесь премиум-подписчиками. Вы можете себе и программы добавлять, какие вам нравятся.
0: Алекс, он премиум подписчик, а ты ему только что сказал.
1: А я ему сказала.
0: Ну, не добавляй.
1: Она просто еще не активная, вот и все. Она еще не активная. Главное, что Алекс активный. Мы это уже выяснили с утра.
0: Такая, она
1: активный,
0: женская
1: как
0: логика.
1: Никогда. Да? Да? Морозов, Морозов.

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
3: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фелькер.
4: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фелькер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: А время есть, есть времечко. Вы успеваете, Николай, прекрасный Николай. Я даже не знаю, как хорошо вы выглядите, но...
1: Чувствуем через экран, чувствуем через экран, что хорошо.
0: Вы... Да, да, да, да. Хочу, говорит, поздравить с днем рождения Евгения Баринова.
1: От
0: Дюмина заказывает.
1: Да, Баринов.
0: Это важно.
1: Мы уж не знаем, наверное, приходится Евгений Баринов Николаю большим другом. Мы присоединяемся к поздравлениям. Пожелаем ему крепчайшего здоровья.
0: Единственная маленькая, такая совершенно маленькая проблема. Эх, ребятушки, нет, давайте пацанов, наверное, послушаем. Ну что ж, Дюмин и Дюмин. Да? От реального пацана с Саратова, Николая, для Женьки, Баринова, реальному пацану. Вот. Потому что их ребятушки у нас, к сожалению, не имеется.

0: Блондинка думала. Волосы темнели.
1: Все, ребятушки, пришло время интеллектуальным игрищам.
2: У нас сегодня профеминистическая повестка.
1: Потрясающий
2: так вот
1: вообще вопрос.
2: Вот, пользуясь служебным положением, так сказать.
1: Да, да.
2: Вопрос можем. Звучит следующим образом. Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум. Шейх.
1: Ну, короче, шейх Мохаммед. Ну,
2: шейх
1: Мохаммед,
2: да. И Рашид. Сказал, говорит, если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит...
1: Это что значит?
2: По мнению шейха Мохаммеда.
1: Ибн Рашида Аль-Мактума. Ребятушки.
2: Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум сказал, если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит... Что это значит?
1: Что это может значить, друзья?
2: Проверять это нищим, ищем ваше мнение, суждение, шутки, прибаутки. Ну, а пока финальная заявка без песни. Игорь тут написал...
1: Из Гладбика, да. Мы не знаем, что сказал шейх конкретно, но то, что сказал Игорь из Гладбика, мы точно знаем.
2: Передаем привет Юрию Трушко. Сказать хочу, что у него хорошо получается шпаклевать, так держать.
1: Так держать, Юрий Трушко, но вот нас больше интересует, конечно, на данном этапе,
2: что
1: шейх Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум.
2: Вообще, знаете, так сложилось, да. Что шейхи как-то сильно всех интересуют.
1: Так вот, он однажды сказал, если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит, ждем.

0: Хватит слушать чужие треки, пора создавать свои.
1: Максим, ты мой капитан.
0: У Максима и Татьяны уже есть хиты ко дню рождения. Теперь твоя очередь дарить конкретную песню. Мы создадим ее с помощью нейронок. Напиши имя, накидай пару сочных фактов о человеке, шли нам и лови главный хит для твоего застолья. Конкретная песня. Суббота, 7 вечера.

0: Блондинка думала. Волосы темнели.
1: Блондинка сегодня просто довольна, как никогда. Божечки, как вы ее вниманием не обделили, нашу блондинку.
2: Довольна, обалдеть. Как слон, но недовольна, как женщина.
1: Да. Нет, как женщина она тоже довольна, потому что вопрос такой, знаете, да. С феминистической повесткой.
2: Шейх Мохаммед Ибн Рашид Аль-Мактум сказал, если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит, я от себя предполагаю, что это значит, это моя женщина.
1: Моя женщина. А Ольга из Мэндона считает, что это коммунизм наступил. Понятно вам всем?
2: Оксана из Зимбока говорит, что она бывший мужчина.
1: Это значит, что вы в раю, пишет нам Виталий из Гула, между прочим, мужчина.
2: И тысяча девственниц, да, в белых одеждах.
1: Да, ну, да, там, да, нет, там 40, мантах, по-моему. Там 40, Дарья, ну что-то прям тысячу, 40 их всего.
2: Значит, Серега молодец, пишет, это значит, что это транс.
1: Вот, пожалуйста. Это значит, моя женщина ищет меня.
2: Моя жена.
1: Моя жена ищет меня. Ну, моя жена. Николай Линдман написал вот так вот. Вот так вот, ребята. Итак, повторим вопросик. Такое шикарное имя у человека, у шейха этого, да? Шейх Мохаммед Ибн Рашид Аль-Мактум. Понимаете? Значит, он сказал, если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит...
2: Добрый вечер у Роберта уже девушки, говорит. Он говорит, я думаю, это значит, что женщина в Дубаях.
1: Дубаях! Эй! Доброе утро, Даша, Наташа, если она такая смелая... Да. Юрий нам говорит, если она такая смелая, может, она просто отмороженная, ее бояться надо, пишет Юрий. Видите, как бы... Наверное, было дело! Не просто так эта мысля пришла Юрию в голову.
2: Доброе утро, девочки, это значит, что женщина не живет в моей стране.
1: А Лена живет Бохуме.
2: Ну, она, Лена же словами шейха.
1: Да. А, ну да, в принципе, тоже. Ну, да.
2: От лица шейха?
1: Значит, если женщина может ходить одна в любое время, дня и ночи, то это значит, она выросла в 90-е. Екатерина Зенина написала нам, да. Нас просто так не возьмешь.
2: Голыми руками. Маньяк, выходи, хуже будет.
1: Сексуальный попался? Да не очень.
2: Не очень. Эта женщина вооружена, полицейская она, я так думаю, говорит Юрий Бабаев.
1: Но до этого думала Таня фон Трир. Если женщина днем и ночью не боится...
2: Бабаева ты пропустила.
1: А, Бабаева пропустила. Ой, извините. Если женщина днем и ночью не боится ходить одна, значит, это женщина, сестра Мохаммеда вот этого вот. Ибо налип там что-то вражит, мушит.
2: Алекс голосочком своим чистым.
1: Голосочком.
2: Звонким.
1: Как же ж так, типа, вроде как не оскорбить, но оскорбить. Мы знаем. Мы скоро можем коучами стать по этой истории.
2: Коуч,
1: да. Слушаем Алексом.
3: Это значит, что идет одна из актрис, гуляет, скорее всего. Ну, или «Пятый элемент» там, из фильма «Пятый элемент».
1: А.
3: Ну, или «Тринити». Она и сама так неплоха, но там еще и крыша, дай бог.
1: Вот. У нее по-любому есть какая-то крыша, или она сама, дай бог.
2: Таня Стрира продолжает. Значит, ее маска для лица оказалась несвымываемой.
1: Значит, она одета в спортивный костюм мужа и несет ему в гараж бензопилу, например. Вот поэтому она может ходить спокойно, не озираясь вообще. Даже без бульдога рядом.
2: Таня Стрира продолжает. Значит, она ушла из дома прогуляться от мужа, 5 детей, собак, кошек и тещи.
1: Так, если женщина может... Может женщина в любое время, дня и ночи, без страха ходить одна, то это значит, это женщина водолей, пишет нам Татьяна из Ганновера.
2: А Вадим пишет, это значит, она не замужем.
1: Вот. Это значит, женщина моих габаритов, пишет нам Елена Или. Лес знаю, секс люблю. Напугали, как говорится.
2: Так, у нас сегодня вопрос про изречение шейха Мохаммеда Ибн Рашид Аль-Мактума, который сказал, если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит, что это значит?
4: Натер с ладошек ручничок, смешал по дозе табачок, курнул, но вроде не навоз, кентишка дунул паровоз.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.

0: Вначале было слово.
1: Продолжаем, друзья мои, очень интеллектуально развиваться. У нас слово сегодня назрело. Ну, мы люди, мы, знаете, с возрастом стали любить природу, мать нашу, очень сильно. И находить там весьма интересных экземпляров. Что удивительно, в основном это птицы.
2: Мне кажется, птицы, ты знаешь, скоро люди начнут пернатые. Заниматься, как это называется, господи, бёрдвотчингом. Это когда сидишь вот и смотришь на птичек.
1: Да, знаешь, мы такие, как бы орнитологи на минималках.
2: Да.
1: Птичка рядом. Помнишь, как, да?
2: Птичка.
1: По-английски как будет? Птичка рядом.
2: Не поняла. Ладно,
1: это матерное слово просто потом получается на слух. Ну, бёрд, да? Ну, да. Ладно, я сама забыла. Но я помню, что птичка рядом переводится. Ладно, у нас тут птичка рядом, в принципе, похоже. Это хохлатые питахуи, ребятушки. Хохлатый питахуй, какая прелесть.
2: Редкий вид птиц, обитающий в Новой Гвинее. Но название не последнее, чем может удивить эта птичка. Питахуи – это единственный в своем роде вид, вырабатывающий яд. Вырабатываемый специальными железами токсин содержится в коже и перьях птицы.
1: Понятно, яд смертелен для мелких животных. Питахуи никогда еще не были так, понимаете ли, ядовиты. Для человека контакт с птицей может закончиться ожогом кожи или несмертельным отравлением. Ученым пока неизвестно, с какой целью эволюция наградила питахуи этим нетривиальным свойством. А как пташкам удается избежать самоотравления, тоже пока неизвестно.
2: Общем,
1: как-то не добрались ученые.
2: Еще,
1: да, есть
2: да,
1: еще вот эти, как бы так сказать, белые вот эти зоны, знаете,
2: пятна,
1: вот совершенно
2: пятна, да.
1: Белые пятна, да.
2: Так, напоминаем вопрос. Шейх Мохаммед Ибн Рашид Аль-Мактум сказал, если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит, что это значит?

0: Радиокартина. Картина.
1: Радиокартина. Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Блондинка думала. Волосы темнели.
1: Ну что ж, блондинка тут думает, между прочим, над словами никому неизвестного, но тем не менее важного шейха Мохаммеда Ибн Рашид Аль-Мактума.
2: Никому неизвестно, это нам может быть неизвестно.
1: Ну, там где-то в этих...
2: В своем мире он человек.
1: Да, да, да. Значит, как будто ты вот хочешь, чтобы Мохаммед тебя тоже по голове не погладил. Может быть, он говорит, смотрите, как она, адвокат Мохаммеда. Ты глянь на нее. Значит, шейх Мохаммед Ибн Рашид Аль-Мактум сказал, если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит... А что же это значит?
2: А что это значит? А это значит, что она сестра Кличко, Таня Стрира.
1: Именно так, и продолжает.
2: Да. Значит, ее зовут Чак Норрис, просто он идет на съемки.
1: Помянем Чака Норриса. Так, Галочонок из Баварии. Доброго утречка, девочка. Это значит только одно. Ей уже за 40. И она в этой жизни уже знает все. И не дай бог, кто-то ей на пути попадется. И первая фраза, которую услышит человек, беги. Беги, мой хороший, беги. А то поймай, твоя жизнь заиграет разными красками. И не факт, что эта палитра тебе понравится.
2: Галчонок?
1: Дай пять, Галчонок, да.
2: Таня Стрир говорит, значит, она работает в ОМОНе. Ее любимый праздник – праздник ВДВ.
1: Вот так вот, пожалуйста. А если женщина, по мнению шейха Мохаммеда, может ходить в любое время дня и ночи одна, совершенно без страха, да, то это значит, что в страхе все те, где она ходит, там госпожа девы. Смотри, какой, вот как человека можно на самом-то деле рассудить по тому, как он отвечает? Он же так и думает.
2: Ну, то есть, типа, это ну, прекрасно.
1: Да, делитесь будут ко мне мысли. На меня идти вот эти люди. Госпожа дева уверена, что все с ней будет в порядке.
2: Анжела Артеменко говорит, значит, ее все достало, и она ищет новых ощущений.
1: Новых ощущений, пожалуйста. Всем привет. Привет, пишет нам Максим из Базеля. Если она может себе позволить ходить одна ночью, это значит, что ее парень ее совсем не ревнует. Ну или она замужем за полицейским.
2: Серега вот. Молодец, говорит, иногда выходишь в город, а вокруг одни
1: вот эти вот, хохлатые.
2: Птицы,
1: да, хохлатые петухаи.
2: Да.
1: Петухи, как их там, я не знаю, как склоняется.
2: Договоришься.
1: Виктор говорит нам. Я думаю, если женщина может сама ходить одна, вернее, среди дня и ночи, без страха. Я думаю, она воспитательница в детском саду, да? Mm-hmm. Они могут это делать без проблем. Они такого насмотрятся, что у них кукуха закаленная. Mm-hmm. Им на все проблемы прям фиолетово, считает у нас Виктор.
2: Элина говорит, это значит, партия зеленых не набрала 5% и вылетела нафиг из Бундестага. Доброе утро, красотки. Немножко актуальной повесточки.
1: Спасибо, Элина.
2: Полит минутка.
1: Спасибо. Да, как всегда от Элиночки, всегда к месту. Так, что же это может значить, если женщина без страха может ходить, по мнению шейха Мохаммеда, среди дня и ночи.
2: Это ура! Значит, план мести созрел. Осталось найти жертву, говорит Алекс.
1: Так,
2: ура, это Лена Ильи радовалась Бузовой.
1: Да. Это значит, она еще не встретила по дороге лохматого петухая.
2: Говорит, Яха-Газпром.
1: Яха-Газпром, да.
2: Я в отпуске, нам Лена Ильи сообщает, такой девочке отморозила. Ну-ка. Нечаянно удалила радиокартину приложения, и с ним все песни Ольги Бузовой. Спасибо за песню, добавила себе.
1: Да вы что? И даже, ты смотри, какая Лена у нас масечка просто.
2: Даже ничего не
1: просит. Не писала потом постоянно, вот что же мне делать, как же мне быть. Так, Таня фон Рейбель, девочки, пожалуйста, еще раз скажите, как называется эта ядовитая птица? Видишь, птица не дает покоя. Ребята, да все нормально, хохлат и питахуй. Нет, питахуи. Вот, питахуи. У него там ничего не добавляется в конце. Хохлатый питахуи.
2: Еще десяток разочков скажем.
1: Питахуи хохлатый.
2: Антонио приходит с голосовым.
1: Антонио.
3: Привет, Чули. Хорошего настроения.
2: Привет.
3: В Стокгольме осень. Слушал вас. Короче, круто, но не мог говорить. Работал. А теперь я еду домой. А сегодня буду с Гриней жарить шашлыки. Всем хорошего настроения и веселья. Гриня, я скоро буду.
2: Крутяк. У пацанов в Стокгольме туса. Фазаны, говорит Антонио. Тоже
1: фазаны, так.
2: И продолжает.
1: Еще продолжать что-то, Антонио.
3: Это значит, что она моя жена. Она везде ходит без страха. Я даже сам боюсь.
2: Типичный стрелец.
1: Мы закаленные. Кто написал сообщение о том, что это значит, что она росла в 90-е? А, это была Екатерина Зенина. То есть... Катя зрит в корень. Вот заметьте, все девушки, которые росли в 90-е, ну, мы плюс-минус, да, там...
2: Слушай, ну, если из развлечений были догонялки на стройке...
1: Да, на стройке, понимаете?
2: Не упасть на арматуру и не встретить маньяка, нормально, я считаю.
1: Нормально, а у нас возле школы вообще экзибиционист дежурил.
2: И у нас был. А как
1: мы, в 90-е мысли, это был лишний повод для ржаки, понимаешь? Да, все бегали смотреть. Где? Покажите.
2: Сейчас бы травма, психолог, терапия.
1: Да. У нас нет. Мы прям бежали. Хочу глянуть. погляди, где дядька с голой пиписькой, где же он?
2: Большая перемена, надо
1: срочно. У этого экспедициониста потом травмы были такие, мне кажется, он потом их лечил, понимаешь? От этой оравы детей, которые узнав, прознав, да, полшколы, где, покажите мне мужика. Без штанов. Какие там, господи, позволяю.
2: Экспедиционист приходил домой, дорогой дневник.
1: И плакал, дорогой дневник. Не передать словами, сколько боли я пережил сегодня. Так, друзья мои, давай.
2: Шейх Мохаммед Ибн Рашид Аль-Мактум сказал, если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит, что это значит?
1: Мы не знаем, что это такое, но
2: ой,
1: мы узнаем от вас.
2: Ой, девочки, у нас был.
1: У нас был.
2: Его Пишун. Да. Какая школа в 90-е годы без своего экзибициониста
1: рядом?
2: Да, да,
1: мы прям гордились. У нас тоже типа свой есть, знаете ли. Можно пойти, было на конкурс экзибиционистов. А у вас какой? А у нас вот такой. Нет, наш круче. Бе-бе-бе. А тогда просто не было интернета. Человек не мог дикпики свои отправлять. Понимаешь, он как бы наглядно демонстрировал.
2: Приходилось.
1: Да, приходилось работать, ну, как бы, наживую, в натуре. Ладно, ребята, вернемся еще к вам.

Как озадимся, прыгнуть решился. Это может каждый добрый человек показать пример, забежав наверх, выглядит достаточно.

0: Рыжи, техника дошла, достанем лыжи.
1: Берем с белой манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

0: Да что вы говорите?
1: У нас, ребятушки, есть для вас факты, между прочим, неоспоримые факты, да. Нам есть, кроме хохлатых, нам есть еще чем поделиться.
2: Итак, факт номер один.
1: Факт. Ну, давай,
2: я хохлатый какой-то петух.
1: Раз, факт номер один, да, пожалуйста.
2: В 1906 году безработный немецкий сапожник Вильгельм Фойгт купил подержанную форму капитана прусской армии и прямо на улице приказал группе настоящих солдат следовать за ним. Никто не потребовал доказательств его звания. Фойгт привел солдат к ратуше Кёпенника возле Берлина.
1: Подляну подложила.
2: Приказал арестовать бургомистра и забрал из городской кассы 3557 марок 45 пфенингов. А так можно было? После этого он оставил солдат охранять здание и скрылся.
1: Красава!
2: Самозванца поймали через 10 дней.
1: Это уже нюансы. Да, это были 10. Вы понимаете, он заколол
2: всю армию. История получила огромную известность, как пример того, насколько сильным в Германской империи было почтение к военной форме и званию.
1: Мы это потом выучили, не переживайте, друзья. Вот, мне кажется, по этой истории можно вообще снять какое-нибудь кино. Ну, серьезно, звучит просто потрясающе. Ты знаешь, это как начало «Поймай меня, если сможешь». Так, ребятушки, что у нас тут еще есть? У нас есть факт номер два. Факт, как говорит Даша, номер два. Ну, погнали, значит. В 26-м году 20-го века богатый юрист Чарльз Венс Миллер завещал большую часть своего состояния женщине из Торонто, которая за следующие 10 лет родит больше всего детей. К моменту окончания конкурса, понимаете, значит, наследство выросло примерно до более чем полумиллиона канадских долларов. Прикиньте.
2: Вот люди умели развлекаться.
1: Умели. Так это 26-й год, начало века, понимаешь, 20-го. Необычная история вошла за тавтологию, в историю, в аналы ее под названием «Большая Айстина».
2: Айстиная,
1: да, гонка. Ну, аисты, понятно. Во время Великой депрессии за необычным состязанием следила вся страна. Ну, прикиньте, рожали детей на убой. После многолетних судебных разбирательств дело дошло до Верховного суда Канады, который признал условия завещания действительными, и в итоге наследство разделили 4 женщины, каждая из которых родила по 9 детей. 9 детей.
2: Вот это героини, да.
1: Ну, я тебе хочу сказать, как-то ж надо было демографию
2: поднимать,
1: да.
2: Факт номер три. В Албании до сих пор живут клятвенные девственницы. Женщины, поклявшиеся никогда не вступать в брак и сохранять девственность. По традиционному обычаю.
1: У меня корни в албанский вот имеются.
2: Праву. Человек, который 18 лет.
1: Цыганская душа.
2: По традиционному обычному праву, распространенному прежде всего в северных горных районах страны, такой обет позволял им получить социальный статус мужчины и пользоваться недоступными большинству женщин правами.
1: Имба.
2: В традиционном патриархальном обществе женщины не могли быть главами семьи, наследовать имущество наравне с мужчинами, носить мужскую одежду, курить, пить алкоголь и выполнять некоторые виды работ. Одни становились клятвенными девственницами по воле семьи, например, чтобы сохранить имущество при отсутствии сыновей, другие таким образом избегали навязанного брака или стремились к большей личной свободе.
1: Вот, молодцы, молодцы, а вы говорите. Нет, а сегодня у нас проскальзывает, видишь, фемповестка, да. везде, в каждом часе. Так, ну и напоследок, литературный конкурс, я не смогу произнести название.
2: Power Latin Fiction Contest.
1: А, у меня есть, собственно, просто переводчик, богатая жизнь. Значит, вот этот самый озвученный Дарьей литературный конкурс предлагает участникам придумать худшее начало романа. И не так давно, 2 года назад, в 24-м году, победила фраза, внимание, у нее было такое тело, которое словно протянулось и отвесило мне пощечину, как пятифунтовая свиная рулька, выброшенная из мчащегося грузовика.
2: Вот это у мамки затейник.
1: Если меня кто-нибудь когда-то опишет, то это будет примерно вот эта вот фраза.
2: Мы с Наташей сегодня все утро пытались выяснить, что такого в ее характере есть, что мужики боятся ей отказывать.
1: Да, я, в принципе, никогда не окомнить, ну, я не прошу, ну, правда. Я не такого, нет, ну, пойдемте, ну, давайте, уговоры.
2: Просто,
1: нет.
2: Мне кажется, люди... Ну, с Наташей, просто, чтобы вы понимали, один раз танцевал мужчина без ноги.
1: Без ноги, я его не застряла, клянусь. Мне потом товарищ его сказал, говорит, да он никогда, я никогда в жизни не видел своего кума танцующим.
2: А один раз, значит, молодой скромный парнишка.
1: Парнишка, да.
2: Наташей, если кто смотрел фильм, где... Боже, как фильм-то назывался? Про развод, где героиня Анны Михалковой идет просто в разнос.
1: В разнос, да.
2: Вот, этот парнишка тоже. Я говорю, как ты его заставил? Я думаю, они просто все чувствуют.
1: Так договаривай, что заставило, понимаешь? Что люди подумают обо мне.
2: Караоке, вот это все.
1: Караоке, выпивание, понимаете ли. Причем в общественных местах.
2: Я теперь поняла, это потому что у всех у них такое ощущение, как будто отвесят пощечину свиной рулькой.
1: Свиной рулькой, выброшенной из мчащегося грузовика, ребятушки.
2: Вот.
1: Да.
2: Напоминаю вопрос.
1: Напоминаю.
2: Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум сказал, если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит... Что это значит?
1: Что это значит, друзья? Что же это значит?

0: Радио «Картина». Музыка для всех.
1: Ветер гонит облака, дождь в окно стучится. Спят деревья, спят дома, только мне не спится.

0: Блондинка думала. Волосы темнели.
1: Крики везде раздались, и это был финальный.
2: Раздались еще как. Ого-го, у нас сегодня вопрос-то был. Эй, про шейха. Да шучу, не про шейха. В основном про женщин, кстати говоря, но словами шейха, который Мохаммед Ибн Рашид Аль-Мактум. И он сказал.
1: Если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит, что это значит?
2: А, это значит... Так, подожди, это бывший
1: те,
2: муж...
1: Те, кто жрал гудрон и поджигал карбид, уже ничего вот. Не боятся, говорит Аня из Трира.
2: Так, встретить маньяка — это веселье, а потом в милиции сидишь за домогательство к маньяку. Прикиньте, это Антонио еще теми нашими репликами живет.
1: И у нас за гаражами такой торчал танец.
2: Да.
1: Какая школа без эксгибиционистов 90-е, да?
2: А вот что это значит. Она и в горящую избу войдет, считает Галчонок, то есть
1: госпожа
2: Дева. И коня на скаку становит, и в ресторане заплатит. Вообще плевать, в какую сторону сегодня тюрбан у шейха надет. Ясно?
1: Маруся говорит, мы все потомки трусливых людей, потому что всех смелых съели мамонты. Какой-то психолог из какой-то там модной передачи.
2: Вы знаете, лучше сгореть за секунду, чем медленно тлеть всю жизнь, Марусечка. Марусь, а Марусь, помнишь, как в этом в родне? Так, привет вам, рассмешили. Те, кто не боится в ночи гулять, тот вырос в советском пространстве. Мы пуганные, Татьяна пишет. Нам не нужны психологи и прочее. Как и бы добавляет, да.
1: Да-да-да, говорит, этим шейхам не понять, европейцы нас не поймут.
2: Наташа, а ты не в прусской военной форме была случайно? Нет, знаете, в своем, в домашнем, так сказать, практически. Джинсики, кофточка.
1: Таня из Траурой-то говорит, значит, это женщина из Албании, если она не боится днем и ночью ходить в любое время.
2: Как сказал шейх, если женщина ходит одна темной ночью по улице, значит, впереди нее идут телохранители шейха. Нам Юлия Штутгарта. Всем хороших выходных и прекрасного настроения вместе с нами. Радио «Картина». Целую, обнимаю.
1: Спасибо. Таня из Трира продолжает. Это значит, что женщина уже встретила бабу с пустыми ведрами, черная кошка ей уже прибежала, дорога идет. Она в штанах, надетых задом наперед, и вышла из дома не справа, а слева ноги.
2: Поэтому ей уже вот это все не страшно. Она уже везде согрешила. Простите, во! За это ей позволено все, пишет нам Антонио. Что-то нам присылает.
1: Там потрясающих вафель.
2: Там, боже, какие вафли! Мама дорогая, они же с нутеллой. Вы что с нами творите? Сердце у вас
1: подлец!
2: Нет.
1: Подлец!
2: Годник.
1: Виталий говорит, у нее черный пояс по кикбоксингу, как у тренерша моего младшего сына.
2: А, тоже вариантик. Да. Вообще, в принципе, шейх сказал нечто другое.
1: Офигенно он сказал.
2: Обалденно он сказал.
1: Шейх Мохаммед Ибн Рашид Аль-Мактум сказал, что если женщина может ходить одна в любое время дня и ночи без страха, это значит, что она в Эмиратах.
2: Все, понятно?
1: Слушай, я не поленилась, пошла гуглить. Мне что-то стало интересно.
2: Да, какая там преступность, уровень и все остальное.
1: Что вообще происходит с теми, кто угрожает женщине? Вплоть до смертной казни.
2: Вот.
1: Пожизненное заключение, смертная казнь. Там как бы разговор короткий.
2: Но ваши ответы нам тоже очень понравились.
1: Да.
2: Мы поняли, что, знаете, у нас достаточно сильное поколение. Вот.
1: Виталий про тренерша говорит, видел ее в деле, реально машина.
2: Снежана добавляет, доброе утро. Если она идет, то она уже не девственница.
1: Албанская, ну, да, клятвенная.
2: Да, не клятвенная. Так, ладно, ребятушки, дорогие вы наши прекрасные, мы решили, что с Дашенькой сделать? Ну, естественно, уйти нафиг отсюда. Что мы еще можем вам предложить? Пока больше ничего.
1: Это было прекрасное субботнее утро. Мы желаем вам прекрасного субботнего дня в компании Геннадия Чекана.
2: Прекрасного Геннадия Чекана, забыла добавить.
1: Да.
2: Ну, что ж ты.
1: Yes.
2: Две прекрасные девушки, прекрасная Даша Булавина и великолепная Наташа Дерзника.
1: Так что ж не сказала великая?
2: Не, ну какая же я великая? Оставь меня. Так, просто гран-при, я тебя умоляю. Вот, мы покидаем. Покусики.
1: Здание Элвис покидает.
2: Да, Элвис покинул здание. Пока-пока. Да.

0: По такую хорошую композицию от группы «5 утра» «Улетай», я провожаю своих коллег Дашу Булавину и Наташу Терских. Большое спасибо, девчонки, за то, что развеселили нашу замечательную публику. Спасибо большое. Хорошего, легкого вам субботнего денечка. И с этого момента, мои друзья, начинается у нас радио-мессенджер. В студии нахожусь я, Геннадий Чекан. Ровно 12 дня и 3 секундочки.
1: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям, мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви, замени скучные смайлики эмоциональными песнями, присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.

0: Купил самоклеящиеся обои. Сижу, жду. Боже, дай мне силы, терпения и на всякий случай 42 миллиона долларов. Даже самую простую задачу можно сделать невыполнимой, если провести достаточное количество совещаний.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!
2: Итак, друзья, поступили к нам заявочки от наших любимых, дорогих слушателей. Пишет нам Роберт. Добрый день, Геннадий. Здравствуйте, Роберт. У моего сына Эдвина сегодня день рождения, и ему исполнилось 17 лет. Ну что ж, поздравляем вашего замечательного сына с этим прекрасным праздником. Так вот, обращение к сыну. Сынок, поздравляю тебя с твоим праздником, с днем рождения и желаю тебе крепкого здоровья, стальной выдержки, финансового благополучия и верных друзей. Пусть все твои планы реализуются легко и быстро. Очень люблю и, конечно же, самое главное, я горжусь тобой. Песню Роберт не заказывает, на наше усмотрение, если вы не против, прозвучит песня от Леонида Агутина и Николая Агутина «День рождения». Наталья, город Северная, привет-привет всем, желаю всем солнечного выходного и хочу передать пламенный привет своему мужу. Хорошего дня, дорогой мой муженек.

0: Необыкновенный вторник.
1: Поговорим об актуальном.
2: В немецких реалиях.
1: Поспорим о вечном.
2: В масштабах страны и мировых тенденций.
1: Проверим интуицию и блеснем талантами.
2: Непременно. Каждый вторник в 8 утра.
1: На радио «Картина».
3: А поступило к нам аудиосообщение от Фрички из Берлина. Вам слово передаю.
4: Гена, добрый день.
3: Ага, здравствуйте.
4: Привет тебе из Берлина.
3: Спасибо. Берлину тоже привет.
4: Я сегодня на работе, у меня руки в перчатках, поэтому не могу писать. Вот голосовое скажу. Вчера я получила билетики, которые выиграла на чепик Катерину. Едем в Аугсбург на следующие выходные. Слушать ее и подтанцовывать.
3: Это круто.
4: И по этому поводу хотелось бы заказать песню от Игоря Корнелюка. Есть билет на балет, на трамвай билета нет. Всем шестиплатинцам огромный привет. Тебе счастливого эфира. Оседаний.
3: Спасибо, спасибо вам. Хорошего, легкого дня, если вы нынче работаете. Ну что ж, Игорь Корнелюк, билет на балет. Прямо сейчас у нас в эфире.

0: 20.30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви, замени скучные смайлики эмоциональными песнями, присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Продолжается радиомессенджер. А конкретно хочу сказать, что он только-только набирает обороты. Итак, недавно была заказана композиция «Судьба капканы расставит, а я их вновь обойду». Гарик-Гарик – это искусственный интеллект. Была просьба от Натальи из города Северное. И, Наталья, вы же знаете, что там присутствует мат в припеве. А припев там 4 раза повторяется. И именно этот мат присутствует в каждом припеве. Я думал, что в первом, ладно, может быть, еще как-то можно было бы пропустить мимо ушей, но 4 раза. И вы же знаете, что если есть мат в песне, мы песню не ставим. Ну и еще искусственный интеллект. Этой песни точно у нас нет и не будет. Это я вам точно говорю. Потому что она не пройдет никак у нашего звукорежиссера. Итак, ну что ж, дальше. Юлия Кунгель-Гросс пишет нам из Оттинген. Поздравляем любимого мужа и папочку с днем рождения. Желаем сибирского здоровья, удачи во всем и всего самого хорошего. Мы тебя очень сильно-сильно любим. Именинника зовут Олег. Ну и попросили песню группы «Руки вверх». 18 мне уже.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о,

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Знаешь что, может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
5: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
6: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёльгер.
7: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёльгер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.

Несмотря на то, что несколько миллионов лет женщина живет рядом с мужчиной, в ее поведении и образе жизни остается еще очень-очень многого неизвестного и непонятного. Сделать женщину счастливой очень легко. Надо просто правильный ключик подобрать к замку. Всех приветствую, мои дорогие, и помните, если женщина смеется, значит, все удается. Поверьте и проверьте. Улыбнитесь и слушайте, конечно.

0: Так, ну что, друзья мои, будильник свою работу сделал. Дальше за дело берусь я.
1: Утреннее шоу «Первая смена» на радио «Картина». Прогноз погоды, пробки на дорогах, самые свежие новости утра, горячие хиты и отличное настроение. Твоя главная причина начать день бодро. Утреннее шоу «Первая смена» с Юлей Самошкиной.
2: По будням в 6 утра.
3: Елена пишет нам из Констанцы. Передаю пламенный привет. Хорошего настроения всем желаю, особенно моему мужу Артуру и детишкам. Знаете, я вас очень сильно люблю. «Ты мое море» заказывает песню от Лолиты.
4: Там за

0: Угнал папин «Жигули», махнул с пацанами на дискотеку? Без спросу в новых туфлях подружки пошла строить глазки? Лез по трубе в женское общежитие? Мы знаем, под какую музыку вы все это делали. Просто слушайте и танцуйте. Ретро-микс на радио «Картина» каждую субботу в 18:00. И чтобы никакого криминала.
1: Продолжается радиомессенджер. У нас сегодня такой необычный радиомессенджер. Чистый... Какие-то разборки происходят у нас с Наташей из города Северный. Наташа, прошу прощения, что я на «ты» перешел. Наталья, у вас песня появилась в вашем плейлисте «Гарик Гарик». Песня называется «А вы не лезьте в мою душу». Нет, нет, нет. «Судьба капканы расставит, а я их вновь раскидаю», да? Вы эту песню добавили себе из плейлиста «ИИ», да? Если не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, да. «ИИ хиты». Мы в этот плейлист поместили песни, которые наши слушатели просили. Некоторые песни. И мы еще добавили туда отдельный. Из другого плейлиста, он не активный, этот плейлист. Какие песни бывают? Бывают и искусство, и с матом. Вот оттуда вы ее забрали. В нашей активной базе этой песни нет. От искусственного интеллекта «Гарик Гарик». Вот и все. Я думаю, что я все пояснил. Дальше послушаем композицию Софии Ротару «Белый танец». И вновь передаем большой привет от Елены с Констанцией, мужу Артуру. И, конечно же, детишкам. И Елена вновь пишет, что очень сильно любит мужа. И, конечно же, своих детей.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, новый русский рок.
1: Как же тебя я люблю, сквозь ветер и дым сигарет.
0: Плейлист «Новые хиты русского рока».

0: Плейлист «Новые хиты русского рока». Оформи подписку «Радио Картина», качай песни и слушай их без интернета.
1: И пишет там Валентина из Кройтсталь, заказывает композицию «Смерть за спиной» и всем передает пламенный привет. Спасибо большое, всем хорошего дня. Да, это искусственный интеллект, Паша Продакшн. Эта песня у нас есть в нашей активной базе, и мы прямо сейчас ее услышим.
2: Создано искусственным интеллектом.

0: Раньше было так.
1: Любимый город в синей дымке тает.
0: А теперь так.
2: Любимый город другу улыбнется.
3: Радио «Картина». Музыка для всех.
2: Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.

0: Создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.
1: У нас очень много плейлистов, друзья, а также есть плейлист и искусство от наших слушателей. Добро пожаловать, заходите в наши плейлисты, штудируйте их, забирайте себе в избранные. И вдруг, если вдруг нету интернета, песни все равно по-любому будут звучать. Да, не все, конечно же, песни есть в нашей активной базе, потому что, например, там есть плейлист с матами. Ну, как же мы можем поставить песню в эфир? А есть люди, которые любят такие песни слушать, да. Это вполне нормально. Так, дальше продолжается у нас радиомессенджер. Большое спасибо, скажу Наталье, город Северное, за сообщение. Все нормально, все отлично. Такие наши правила, да. Как я уже недавно сказал, что есть, например, песня, в которой присутствует мат. Чего только стоит группировка «Ленинград», да, взять ее, эту группу. Там что не песня, то шедевр. Если убрать мат, все. Естественно, песня автоматически разрушается. Песня не может звучать у нас в эфире. А в плейлисте, пожалуйста, можете к себе в избранное добавить. Дальше у нас есть сообщение от Владимира. Из Вольмерштедт, Владимир, Одесса. Геннадий, я вас приветствую. А можно послушать песню Дениса Майданова «Вечная любовь». Всем хорошего эфира. Так, будет она у нас звучать. Также есть сообщение из Красногорска. Маруся пишет нам: «Добрый день, Геннадий. Сегодня отмечает свой день рождения российский актер Алексей Кравченко. Хочу пожелать ему здоровья и творческих успехов». Да. Почему я пишу это сообщение? Потому что я с ним лично знакома. А еще, кстати, недавно они с Надеждой Борисовой, актриса, дочь антибиотика из бандитского Петербурга, оформили свои отношения официально спустя 20 лет совместной жизни, с чем я их от души и поздравляю. И хотела бы послушать песню «Дима, помаши маме ручкой». «Дима, помаши рукой маме». Да, помните эту всем известную рекламу из 90-х? Она обязательно прозвучит. Также Денис Майданов, друзья. И плавненько будем переходить к топ-хит-чарту. Уже в следующем часе топ-хит-чарт вас встретит. Я вам говорю на этом пока что до свидания. Но через час я вновь вернусь. И вновь вам скажу здравствуйте, потому что радиомессенджер будет дальше продолжаться.

Радиокартина. Наш сайт radio.kartina.tv. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ и Настя Негода.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется «Топ-хит-чарт», и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радиохитов этой недели. Не стой, танцуй! Вместе с Ума Турман. Здесь и сейчас. Если вы, конечно, не за рулем.
0: 12.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ума Турман открыла «Топ Хит Чарт» этой недели, и братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада – «Настоящие», так называется песня, в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные. И добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящий» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте!

0: Радиокартина.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит-рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России, практически гарантируя Звонкому 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкому – 10-е место в хит-параде. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну, а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти полмиллиона эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы», «На ресницах».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директор Рилс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» — метафора подъема на самую высокую точку, образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директор Рилс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директор Рилс «Давай на самый верх». Встречайте!
0: Восьмое место.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио «Картина». Мечтай, действуй, живи. Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на «Топ-хит.ру». «Любовь», «Держи».

0: Радиокартина. Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта «Энзро» «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.
0: 6-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии «Топ Хит Мьюзик Awards» в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и программа Топ-хит-чарт, в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки. Но о новинках мы еще поговорим. А прямо сейчас у нас целая банда трех артистов, которые этим летом собрали все золото радио и интернет-чартов. Их суперхит «Шаде» более 500 тысяч раз прозвучал в эфире и сотни миллионов раз был прослушан в интернете. Вы, конечно, догадались, что прямо сейчас для нас будут петь «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». И песня эта будет про ту, которая танцует под «Шаде».

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Кружева, Эмин и Роза Зяргярли.

0: Радиокартина.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
2: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета «Топ-хит». И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит «Мы».

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе ТОП Хит Чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены, Сергей Лазарев, представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети» Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это была самая звездная премьера сегодняшнего хит-парада. Новый трек «Как дети» Сергея Лазарева. Ну а золото у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как трек уже играет отовсюду и возглавляет интернет и радиочарты. В общем, танцуют все, но не сами, а с «Бастой» и «Моей Мишелью».

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была актриса и певица Настя Негода, ведущая хит-парада «Топ-хит-чарт». И еще раз напоминаю, что 2 декабря в Москве будет проходить 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ-хит Music Awards», на которой выступят звезды радиоэфира и интернета. Так что увидимся на церемонии в Москве уже через 2 месяца, ну а совсем скоро на моих концертах. И, конечно, в эфире программы «Топ Хит Чарт». Будьте здоровы, слушайте только хорошую музыку, и все у вас получится. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.
2: Ну что ж, мои дорогие, это был Топ-хит-чарт. Спасибо, скажем, Насте Негода. Дальше продолжается у нас радиомессенджер. И у нас есть несколько сообщений, которые прилетели во время Топ-хит-чарта. Написала нам Светлана из Эрфурт. Добрый день, Геннадий. Хочу всем пожелать хороших выходных, всем удачи и, главное, всем здоровья. Будьте всегда на позитиве, и все будет, как вы хотите. Солнечный привет из сердца Германии, из замечательного города Эрфурт. Так, Максим из Мемминген всем также передает большой привет. Хотел бы послушать песню Татьяны Куртыковой «Одного». А у нас Светлана заказывала «Зиверт Газ». Есть у нас еще аудиосообщение. Ольга Селезнева прислала его. Вам, Ольга, слово даю.
3: Добрый день, любимая радиокартина. Добрый день, Геннадий.
2: Добрый.
3: Хочу пожелать всем любви, добра, позитива, солнышка в душе, хорошей погоды, прекрасной осени, всего самого хорошего. Песенку заказала. Гена, большое спасибо за эфир.
2: Спасибо и вам. Да, песню вы заказывали от искусственного интеллекта «Она беда». Диджей.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви. Замени скучные смайлики эмоциональными песнями. Присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: У нас есть сообщение от Маши из Мэннена. У папы был вчера день рождения, сообщает нам Маша. Я бы хотела бы его поздравить с песней от Шакиры. И Руслан к нам присоединился, Бад Мергентхайм. Привет, Геннадий. Хотелось бы послушать эту песню 26-го года. Всем хорошего дня. А вы знаете, этой группы нет у нас. И тем более этой песни. Что-то я такую песню не наблюдаю. Где вы нашли такую композицию? Будьте любезны. Источник нам нужен.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, чтобы взбодриться.
1: Ищи меня в этом пространстве. Закачал звук, и это фонки щит. Вижу ее глаза, к ее сердцу найду ключи.
0: Плейлист «Заряд бодрости».

0: плейлист «Заряд бодрости». Оформи подписку «Радио Картина», качай песни и слушай их без интернета.
1: Пишет нам Маруся из Красногорска. В конце сентября Эдмунду Шклярковскому исполнилось 71 год. Так, а в мае мы были в Питере на концерте, где выступала группа «Пикник», и я была искренне удивлена, узнав, сколько ему исполнилось лет. Хочется еще послушать на волнах радиокартина группу «Пикник» и песни «Египтянин». Будет звучать... Так, Руслан, вы хотели бы послушать песню «Нас называют Кулерус», что ли? Вот эту песню, что ли? Будьте любезны. Руслан, уточните. Максим! Из Мимминген. Всем большой привет передает. Мы сегодня с сыном вместе проводим выходной день здесь, в Австрии. Желаем всего самого отличного и всем хороших выходных, прекрасного настроения, побольше улыбок, радостных моментов и всего самого-самого доброго. Пусть выходные пройдут классно, душевно и принесут много приятных впечатлений. Обнимаем и желаем всем насладиться этими днями. Заказана композиция «Худи».
2: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
3: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёльгер.
4: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёльгер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.
1: Это очень хорошо.
5: Движемся дальше, друзья, по эфиру. И разбавит наш плейлист композиция «Не бойся, я с тобой» от группы «Руки вверх». Наталья пишет нам: «Добрый день, Гена, рада тебя снова слышать. Давненько, знаете ли, я не была у вас в гостях. Отпуск, знаете ли, работа, дела по хозяйству, все как у всех в принципе. Вот хотела заказать песню, не знаю, кто поет, «Ты не бойся, я с тобой». Заранее спасибо всем нашим слушателям, отличных выходных и солнечной погоды. Ну и, конечно же, радости в душе». Ну, у нас только одна песня есть такая: «Не бойся, я с тобой».

ничего, только чувствую тебя. Ты дрожишь в моих руках, потеряла ты покой. Тебя крепче обниму, ты не бойся, я с тобой.

0: Вчера зашел в магазин «Все для футбола». Купил там пиво, чипсы, сигареты и телевизор. Молодой специалист не умеет работать. Старый умеет не работать. Лечу запоры взглядом. Бурый медведь.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься?
1: Все лучшие песни в одном плейлисте.
2: А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги.
3: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
1: Авторская песня. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.
4: Радиомессенджер продолжается. И вижу сообщение от Лилии Родины. Добрый вечер, очень прошу поставить песню «Мой возраст». Это просто мой пин-код. Спасибо большое, всем хороших выходных. Ленар также передавал всем большой привет. Попросил группу Bad Boys Blue. И Самурай из Франкфурта всем также передавал пламенный привет. Есть у нас еще Оксана из Франкфурта на Майне. Гена, большой привет, всем добра и удачи. Желаю тебе хорошего эфира. Хотела бы еще услышать песню «Не верь слезам» от Шуры. И Елена из Далласа, которая находится нынче в Казахстане. Здравствуйте, мои дорогие слушатели и самые уважаемые наши картинки. Люблю вас. И еще в Казахстане нахожусь. Через 5 дней, правда, уезжаю. Жаль, конечно же. Наш Казахстан – это очень-очень гостеприимен. Гостеприимный народ там находится. Просто тяжело уезжать. И хотела бы услышать песню, а напоследок я скажу. Вот так. Только что Надежда из Гагенау написала нам: «Добрый день, радиоведущая, радиокартина. Спасибо вам за прекрасный эфир и исполнение наших заявок. Сегодня у нашего сына день рождения. Передайте, пожалуйста, хорошую песню и поздравления. Дорогой Дэвид, поздравляем тебя с днем твоего рождения. Желаем тебе счастья, любви и исполнения всех твоих желаний. Мы тебя очень сильно любим». Хорошо, посмотрим, если песня есть у нас в базе, то она обязательно прозвучит.
5: Создано искусственным интеллектом.

0: Радиокартина.
1: Радиомессенджер, друзья мои, продолжается. И еще полчасика буду принимать ваши просьбы музыкальные. И, конечно же, передавать приветы вашим близким и родным. Так, Слава пишет нам из Нюрнберга. Нынче находится в гостях в Кустанае. Здравствуйте. Прошу передать песню моему другу Александру Ткаченко. Извините, что коротко. Главное, вы... самое главное... Вы песню указали за друзей и конкретно кому эту песню посвящаете. Так, я надеюсь, что Александр услышал. Также мы совсем скоро и услышим песню. Олеся из Нагольда пишет нам всем большой привет. Гена, спасибо за эфир. Также Ленар благодарит за эфир. Спасибо вам, хорошего вечера. Можно послушать вот песню. Олеся заказывает «Одиноким будет вечер без тебя». Кайметов, всем хорошего дня. Натали, еще раз всем добрый день. Хочу поздравить своего деверя и его жену с пополнением в семье. Дорогие наши, поздравляем вас в третий раз. То, что вы стали бабушкой и дедушкой. Желаем вам, а также вашим детям и маленькому принцу здоровья, удачи и терпения. Песня прозвучит от Кристины Арбакайте «Губки бантиком». Ой, ох, какой младенец. Ой, большое вам спасибо за фотографии, которые вы нам прислали. Так держать. Правда, вы не указали имена бабушки и дедушки. Так, и Натали, вижу, есть из Некарсульма. Доброго субботнего вечера всем желает. Хочу передать пламенный привет сестре Плюши и зятю Рамилю в Амурбах. Отличных всем выходных. Заказывает песню «Школа Соломона Кляра». Так, Сергей из Раштата. Вы заказывали песню от группы «Старый примус». «Не гони меня». Всем приятного вечера желали. Ваша песня прозвучала. Большое спасибо вам за фотографию, которую вы также нам прислали.

0: картина.
1: Отлично! Супер! Гуд!
2: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
0: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88

со мной. Тихо вечер проведет рукою, и наступит ночь. Мы с тобой не вместе, и не вместе.

А хочешь еще больше музыки? Например, для шумной вечеринки. Плейлист «Шумный вечер».

0: Плейлист «Шумный вечер». Оформи подписку «Радио Картина», качай песни и слушай их без интернета.
1: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям, мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Признавайся в любви, замени скучные смайлики эмоциональными песнями, присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся! Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
2: Итак, на сегодня «Радио Мессенджер» будет закрываться. Выполню следующие ваши музыкальные просьбы. Пишет нам Алена из Ростова-на-Дону. Добрый вечер, Геннадий. Передайте, пожалуйста, привет всем чатовцам «Радио Картина» и, конечно же, Марусе из Красногорска. Всем отличного вечера. Вам хорошего настроения. Спасибо большое. Так, Сергей поздравляет Димыча с праздником, с днем рождения, песня для тебя. «Трава у дома», заказано. Есть у нас еще один Сергей из Варендорфа. Передайте, пожалуйста, привет солнышке Наташеньке из Берлина. Я желаю тебе прекрасного настроения и хорошего вечера с твоими любимыми. С наступающим тебя праздником. С днем рождения, мое солнышко. Обнимаю и целую. Спасибо, что ты есть. И попросили песню на наше усмотрение. Ну, послушаем. Давайте. Эмина. «Королева красоты». Саша из Швенинген попросил песню от Сергея Крава «Волк». И еще Руслан. Также для вас прозвучит «Коля Рашин». Песня, которая... Я вам обещал, и вы сказали, что есть другая версия. Да, есть уже шуточная версия, она также у нас будет в эфире. Я на этом с вами прощаюсь, друзья. Впереди вас ждет много хорошей музыки, потом у нас ретро-микс, а уже после ретро-микса здесь появится мой коллега Артем Головачев. И начнется шоу с приветом. Слушайте внимательно Артема, потому что... Будет сегодня вечером розыгрыш. Поэтому, друзья, ни в коем случае не пропустите его. И всем желаю, конечно же, прекрасного, хорошего вечера. Итак, будет розыгрыш коктейльного набора от спонсора «Довгань Спиритс». Так что добро пожаловать. Розыгрыш будет в конкретной песне. Все. Пока-пока.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: слушаете «Радио Картина». Наш сайт radio.kartina.tv.
1: «Радио Картина» представляет ретро-ремикс. Старые песни на новый лад.

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

0: Шоу с приветом на радио «Картина».
1: Ну что, друзья, вот пришло время того самого момента, когда мы начинаем официально, стартуем субботнее, вечернее шоу с приветом. С чем всех поздравляю. Сегодня у нас есть особый повод порадоваться, особый повод активизироваться немножечко, друзья. Как вы помните, по субботам происходит конкретная песня. Одну конкретную песню мы можем подарить только одному человеку. Да, так вот бывает. Ну и сегодня это особенно актуально, потому что, во-первых, в студии отсутствует Артем Николаев, и мне, Артему Головачеву, придется справляться в гордом одиночестве, ну, в вашей компании, конечно же, разве что. И сегодня у нас есть прекрасный повод заказать конкретную песню. Я еще раз напоминаю, друзья, эта конкретная песня может быть заказана только одна. Но зато какая! Какая сегодня будет классная ситуация? Дело в том, что сегодня среди тех людей, которые закажут конкретную песню для именинника, самое важное, чтобы человек был именинник, нам нужно будет подтверждение этого. Так вот, тот, кто закажет конкретную песню для именинника, а эта песня написана искусственным интеллектом индивидуально для какого-то отдельно взятого человека, сделает это максимально интересно, описав именинника, потому что мне нужен какой-то материал для того, чтобы иметь возможность работать с композицией. Так вот, среди тех людей, которые пришлют эту песню, я выберу того, кто максимально интересно представит именинника, максимально интересно о нем расскажет. И мало того, что ему достанется конкретная песня, написанная искусственным интеллектом специально для него, еще и это принесет вам прекраснейший подарок от нашего партнера, от Довгань Спирит, спонсора рубрики «Конкретная песня». Это коктейльный набор, это бутылка беленькой, белая березка, премиальная, между прочим, водка, друзья, это не шутка, и стакан для коктейлей, потому что с ней можно будет делать множество самых разнообразных коктейлей. Вот так вот. Так что обязательно заходите, присылайте заявки на конкретную песню, и одна из них, среди тех, кто быстрее это сделает, конечно, шансов больше получить этот приз. Так вот, еще раз напомню, тот, кто максимально интересно и ярко опишет именинника, для того, чтобы у меня был материал для создания конкретной песни с помощью искусственного интеллекта, так вот, среди этих людей как раз и будет разыграна бутылка водки «Белая березка» и коктейльный стакан. Набор от «Довгань Спиритс», друзья, только в течение этого часа. Первый час нашего шоу будет посвящен этому, так что пишите. Ну а пока слушаем музыку, друзья, и остаемся вместе, жду ваших заявок.

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
3: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёлькер.
4: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёлькер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.
1: Да, друзья, все это обычно происходит по воскресеньям, а вот по субботам у нас происходит шоу с приветом, и сегодняшний вечер не исключение. У нас есть сообщение от Александра из Липштадта. Поздравьте меня с покупкой нового автомобиля. Александр, поздравляем от всей души с покупкой нового автомобиля. Песня для вас обязательно прозвучит в исполнении ВИА «Веселые ребята». Всем, кто сегодня хочет заработать приз, друзья, прошу, ну, во-первых, заглянуть к нам в телеграм-канал для того, чтобы понять, что же вы сегодня получите, а ведь все на самом деле предельно просто. Вы сегодня выиграете, можете выиграть коктейльный набор от Довгань Спирит, спонсор рубрики «Конкретная песня». Это бутылка беленькая, белая березка, а также коктейльный стакан. А для того, чтобы получить этот приз, нужно всего-то ничего взять, да и поздравить сегодня кого-то из ваших друзей, у кого сегодня день рождения. Очень важно, чтобы был именинник, потому что все-таки подарки нужно дарить по какому-то поводу, например, по поводу дня рождения. Так вот, вам сегодня нужно будет заказать в первом часе нашего шоу, вот в этом часе, конкретную песню, которая будет адресована имениннику. И тот человек, который максимально интересно, ярко опишет человека, потому что мне все-таки нужна информация для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта создать эту самую конкретную песню в одном экземпляре, единственном, в котором она будет существовать в природе. Так вот, человек, который это сделает первым и максимально интересно, тот и получит этот самый коктейльный набор. Так что, друзья, жду ваших поздравлений для ваших друзей с днем рождения, ну и описание этих самых друзей, так, чтобы я мог создать для вас с помощью искусственного интеллекта конкретную песню.

0: Большие имена. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.
1: Продолжаем, друзья. У нас сегодня продолжается шоу с приветом. И сегодня в субботнем вечернем шоу с приветом, напомню, разыгрывается среди наших слушателей, среди тех людей, которые хотят поздравить своих родных или близких с днем рождения, если кто-то сегодня отмечает день рождения. Так вот, среди тех людей, которые хотят особенным образом поздравить кого-то из своих близких с днем рождения, сегодня может быть разыгран приз. Кто-то может получить замечательный подарок от спонсора рубрики «Конкретная песня». Вот «Довгань Спирит», «Спиритс» — это коктейльный набор, бутылка беленькой «Белая березка» и коктейльный стакан. И достанется этот подарок тому человеку, который раньше всех и наиболее интересное пришлет сообщение. У нас уже есть, кстати, парочка, друзья, но мне среди них нужно будет выбрать только одно поздравление. И сегодня имениннику достанется не только «Конкретная песня», но и подарок от «Довгань Спиритс». Так что пишите, у вас есть еще совсем немного времени, уже совсем скоро будет завершен прием заявок от участников. Ну а пока парочка просто приветов. Эти приветы тоже, конечно же, в субботу вечером поступают. Так, вижу от Натальи, Натальи из Баденхайма сообщение, не дописано еще. Наталья, я так понял, что вы пришлете нам еще далее заявку и укажете песню, которую хотели бы послушать. Есть привет от Марины из Кобленца, привет радио «Картина». А сейчас музыкальный привет для Лены и Марины, которые наслаждаются прекрасным вечером на берегу Рейна. Девчонки, пусть в вашей жизни будет море счастья, любви и радости, дружба будет крепкой, а поводов поднять бокал и улыбнуться еще больше за вас, красотки. Пусть играет музыка, а счастье не заканчивается. Песня группы «Мираж» заказывает у нас Марина. Не указала какую, но подозреваю, что музыка нас связала, будет очень актуальна. Еще один привет пришел от Вероники. Вероника пишет нам из города Киль. Привет, радио «Картина». Добрый вечер, Артем. Поставь, пожалуйста, для меня и моего любимого Мишеньки песню «Зови меня» от Ани Лорак. Мы сегодня наконец-то проводим вечер вместе, как давно и планировали вместе, в том числе и с вами. Спасибо большое. Для нас это особенно почетно и приятно. Еще один привет пришел к нам из Баттерлизена. Пишет нам Виктор. Добрый вечер, Артем. Для меня поставь, пожалуйста, песню. Ко мне в гости приехал брат. Хотим послушать песню «Мой брат». Ну, думаю, что Константин и Валерий Меладзе вполне подойдут. Ну, наверное, вы ее заказываете, потому что не указаны авторы. Ну, что у нас? Впереди группа «Мираж», музыка нас связала. Аня Лора Каймин, «Зови меня», Валерий, Константин, Меладзе. А также, друзья, жду ваших заявок на конкретную песню. И, возможно, кому-то сегодня достанется приз, подарок от нашего спонсора, от «Довгань Спиритс».

0: «Раньше было так».
1: Я это ты, ты это я, и никого не надо нам.
0: А теперь так.
1: Я это ты, ты это я, и никого не надо нам.
2: Радио КП.

0: шоу с приветом на радио «Картина».
1: Последний шанс выиграть подарочный коктейльный набор от Довгань Спиритс, друзья, у вас сегодня имеется. Если вы в ближайшее время пришлете заявку на конкретную песню, попросите поздравить кого-то из ваших родных и близких с днем рождения, сделайте эту заявочку, и я мало того, что подарю имениннику конкретную песню, так еще и вручу подарочный набор. Бутылку беленькой, белая березка, ну и коктейльный стакан. Кому-нибудь обязательно этот подарок достанется. Так что жду ваших сообщений, жду поздравлений, жду заявок на конкретную песню. А прямо сейчас поздравляю по просьбе Сергея Олечку. Потому что Сергей из Плава написал: «Дорогая Олечка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, добра и семейного благополучия от души. Сергей, песню Ирины Аллегровой с днем рождения». Сергей просит, а, кстати, мог бы и заказать конкретную песню для именинницы. Такой лайфхак для сегодняшних слушателей. Наталья написала: «Артем, хотела пожелать тебе и всем слушателям отличного настроения эфира, а мне хороших выходных». Ну и песню «Ты не бойся ночью, я рядом» просит нас Наталья. Надеюсь, что найдется она в нашей музыкальной базе. Но вот именинницу мы точно поздравим с помощью Ирины Аллегровой прямо сейчас.

0: слушай людей. Слушай «Радио Картина».
1: Ну что, продолжим, друзья. Совсем скоро будет подведен итог нашего розыгрыша. И у вас есть еще шанс, если хотите заказать конкретную песню для поздравления именинника, то у вас есть такая возможность. Кого бы вы хотели поздравить с днем рождения, напишите обязательно. И конкретная песня, мало того, что порадует вашего родного, близкого человека, так еще и принесет подарок, замечательный приз от нашего спонсора, от Довгань Спиритс. Это коктейльный набор, бутылка беленькой «Белая березка» и коктейльный стакан. Обязательно пишите, с удовольствием вручу одному из наших сегодняшних участников, желающих услышать конкретную песню, этот прекрасный приз. Ну а впереди еще у нас парочка заявок. Есть сообщение, которое пришло от Сергея. Сергей пишет нам из Варендорфа. Передайте, пожалуйста, привет моей солнышке Наташеньке из Берлина. Хочу пожелать ей хорошего вечера, классного настроения. Поздравляю с наступающим днем рождения и хорошего праздника с любимыми людьми. Сергей вполне мог бы тоже поздравить с помощью конкретной песни именинницу. Друзья, можете не упустить такую возможность и заказать. Мне главное, чтобы вы написали что-то об имениннике, который будет, собственно говоря, которого вы будете поздравлять с помощью конкретной песни. Потому что должна быть информация для искусственного интеллекта, который эту самую конкретную уникальную песню создаст. Еще один привет пришел как раз из Берлина, но уже не от Наташи, а от Ирины. Привет, Радио Картина. Добрый вечер, Артем. Передайте привет всем, кто меня знает, всем моим соседям и всем моим самым-самым лучшим друзьям. Трое из них сегодня приехали ко мне. Это Вальдемар со своей любимой Машенькой, ну и наш общий друг Игорь. Пусть для нас прозвучит песня «Шарада ночь». Ну что ж, Михаил Шуфутинский, Катя Лель прямо сейчас в эфире «Радио Картина». Слушаем, остаемся вместе. Ну и все еще жду конкретную песню от наших участников сегодняшнего вечера.

0: мешать.
1: Хватит слушать чужие треки, пора создавать свои.
0: Максим, ты мой капитан.
1: У Максима и Татьяны уже есть хиты ко дню рождения. Теперь твоя очередь дарить конкретную песню. Мы создадим ее с помощью нейронок. Напиши имя, накидай пару сочных фактов о человеке, шли нам и лови главный хит для твоего застолья. Конкретная песня. Суббота, 7 вечера.

0: Топ-тикток-треки. Ищи в плейлистах приложения. Качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.
1: Продолжим, друзья. С радостью сообщаю, что у нас есть человек, который поздравил своего брата с днем рождения. На всякий случай скажу, что именинника зовут Андрей. Написали нам из города Эссен, написал его брат Валерий. Ну и сегодня именно Валерию и Андрею, возможно, вы передадите имениннику этот приз. Достанется, конечно же, приз от Довгань Спиритс. Это коктейльный набор, бутылка водки «Белая березка» и коктейльный стакан. Жду ваши контактные данные. Ну и жду подтверждения того, что вы готовы услышать конкретную песню. Ведь конкретная песня для именинника была заказана. И я с удовольствием представлю ее вашему вниманию. Но только если вы, конечно же, готовы. Потому что помните, конкретная песня прозвучит в единственном экземпляре, как всегда, по субботам. Ну а сейчас я продолжаю передавать приветы. Пишет нам Сергей из Мюнхена. Привет, радио «Картина». Поставьте, пожалуйста, песню «Гугуша» для меня, моей сестры и наших друзей, которые собрались сегодня за столом. Мы провожаем лето. Ну, как-то уже, в общем-то, в октябре логично, наверное, это сделать. Хотя кое-кому еще скоро в отпуск. Передайте большой привет Виталию. Он уезжает. Через 3 дня будем ждать от него фотографий. Ну что ж, привет передан. Песня «Гугуша» обязательно прозвучит. Есть еще одна заявка. Это заявка на песню Владимира Преснякова «Странник». Пишет нам Ирина. Привет, радио «Картина». Добрый вечер, Артем. Поставьте для меня, пожалуйста, песню Преснякова «Странник». Очень давно ее не слышала. Она мне очень сильно нравится. Когда-то давно была у меня в плейлисте, но плейлист я создаю снова, поэтому хотелось бы ее сохранить. Ну что ж, это тоже не проблема. Друзья, слушаем заказанные песни. Ну, а от компании именинника, который сегодня отмечает день рождения, 50-летие Андрея из города Эссен, я жду сообщения, жду привета и намек на то, что вы готовы слушать конкретную песню.

0: четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

0: Необыкновенный вторник.
1: Поговорим об актуальном.
2: В немецких реалиях.
1: Поспорим о вечном.
2: В масштабах страны и мировых тенденций.
1: Проверим интуицию и блеснем талантами.
2: Непременно. Каждый вторник в 8 утра.
1: На радио «Картина».
3: Друзья, ну что, конкретная песня, как и обещала, прямо сейчас прозвучит для именинника, которого зовут Андрей. И его брат прислал нам заявку и прислал подтверждение того, что все готовы выслушать прямо сейчас песню. А еще я жду от сегодняшнего героя контактные данные для того, чтобы знать, кому и куда выслать приз. Но самое главное, хочется, конечно же, передать самые теплые слова имениннику, поздравить с днем рождения, пожелать всего самого наилучшего. Впрочем, наверное, лучше всего это сделают родные и близкие, которые заказали для него конкретную песню. Напоминаю, друзья, конкретная песня звучит в единственном экземпляре. Абсолютно уникальное, неповторимое явление в эфире «Радио Картина». И сегодня конкретная песня посвящена Андрею. Ну что, слушаем. «Андрей, 50 не предел». Так называется сегодняшний поздравительный трек.

0: Добрые Морген-шоу способствуют легкому и непринужденному пробуждению. Оказывают ободряющее воздействие. Повышает иммунитет. Улучшает работоспособность. При прослушивании не переключаться. Не является лекарственным средством и не продается в аптеках. Побочные эффекты вызывают привыкание. Добрый Морген-шоу. Ведущие Геннадий Чекан и Артем Николаев. Начало оздоровительного сеанса четверг в 8 утра. Радиокартина.
1: Совсем немножко подождать, меньше недели, друзья, и Добрый Морген-шоу будет в ваших гостях, правда, на следующей неделе пока что еще без Артема Николаева. Ну и я, Артем Головачев, тоже пока в гордом одиночестве нахожусь здесь, в студии «Радио Картина», и передаю приветы, выполняю ваши музыкальные пожелания, и вот такое пожелание есть у нас как раз от Олеси из города Нагольд. Всем привет. Ой, какая душевная песня получилась про Андрея. Не знаю, как имениннику, но мне очень понравилось. Андрея, поздравляю с днем рождения, здоровья. И еще раз здоровья желаю. 50 действительно еще не предел. Можно песню «Чепик белым-белым» заранее спасибо. Но подозреваю, что речь идет о песне Чепик Холла «Не люби меня». Первый хит, буквально с которым залетела Чепик на небосклон шоу-бизнеса. Ее и послушаем. Друзья, от вас жду заявок, жду приветов, поздравлений. Ведь шоу с приветом продолжается.

Да, друзья, все остальное шум, а в эфире радио «Картина» не просто шум, а музыка, хорошее настроение и ваши заявки. Елизаветочка на связи из Мерсбюрга. Добрый вечер, радио «Картина». Пожалуйста, поставьте песню «Седая ночь». Спасибо большое от вам. Спасибо большое вам от кого? Не знаю, послание в бутылке на этом обрывается. Елизаветочка, вам большой привет. Если вы в компании сейчас находитесь, в той компании вашей, пламеннейший привет от меня, Артема Головачева. А я напоминаю, друзья, что у нас еще есть время, целый час на то, чтобы выполнять ваши заявки в шоу с приветом в субботу на радио «Картина».

0: Шоу с приветом на радио «Картина».
1: Продолжим, друзья. Я вижу, что у нас есть сообщение от Вадима, но больше я, к сожалению, увидеть ничего не могу. Вадим, не знаю, что происходит. Возможно, залипли клавиши на клавиатуре. Возможно, что-то случилось у вас. Подайте хоть какой-нибудь сигнал. Все ли у вас в порядке, Вадим? Потому что тот набор букв, который прислан, я даже интерпретировать не могу никоим образом. Но зато набор букв, присланный Юлией, я могу интерпретировать очень легко, потому что Юлия написала предельно легко, красиво, ясно. И вот что пишет нам Юлия из Бехофена. Добрый вечер, Радио Картина. Давно вам не писали. Хотим передать привет нашему любимому другу Николаю. Он сейчас в Голландии на парковке. Коля, всего наилучшего тебе. Принимай поздравления от землячек Инны, Юли и ее друзей. Ну и песня для именинника. Не, почему для именинника? Просто для Николая, который сейчас в Голландии находится, звучит прямо сейчас. И, кажется, знаю я профессиональную сферу деятельности Николая. Николай, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама. На радио «Картина».
1: Я то, что надо.
2: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonush Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonush Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonush Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.

Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Старая коллекция». И по многочисленным просьбам наших дорогих радиослушателей мы ставим песню «Мои разбитые мечты». Слушаем, вспоминаем, улыбаемся. Всем любви и хорошего настроения. Оставайтесь с нами.

шоу с приветом. Осталось всего 40 минут. За эти 40 минут нужно успеть сделать заявочки. Поэтому, если вас не затруднит, пишите, пожалуйста, заказывайте песни, передавайте приветы и радуйте своих родных, близких какими-нибудь приятными композициями, приятными сообщениями. Ведь наверняка для этого есть масса поводов. Ну вот, например, есть прекрасный повод у Валентины, которая написала нам из Мюнхена. Привет, радио «Картина». Передайте, пожалуйста, привет моим любимым, всей моей семье, моему мужу Мише. И поставьте, пожалуйста, песню Алексея Астер «Моя любовь». С удовольствием предложу ее вашему вниманию. Еще одна заявка пришла от Игоря, который пишет нам, откуда, неизвестно откуда, не указал город, к сожалению, но зато указал песню. Нет, песню тоже не указал. Что ж такое-то, Игорь? Просто попросил любую песню в исполнении Стаса Михайлова. Ну, хорошо, будет для вас песня. Может, не для вас, конечно, может, вы кому-то хотели привет передать, но, к сожалению, это никак не отмечено. Итак, Алексу Астер слушаем прямо сейчас. Стас Михайлов сразу следом. Что еще будет звучать в нашем эфире, зависит от вас, друзья. Жду ваших сообщений. Шоу с приветом пока еще продолжается.

А хочешь еще больше музыки? Например, с танцевальным вайбом. Плейлист Dance Vibes.

0: Раньше было так.
1: Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю. Потому что я давно-давно тебя люблю.
0: А теперь так.

0: Шоу с приветом на радио «Картина».
1: А кому еще немного песни хорошего настроения, как, например, Виталию из Мемингена, написавшему нам «Привет, радио «Картина». Еще, конечно, не утро, но мы хотим послушать 5 утра, а у нас любовь. Вот не знаю, это у вас любовь или песня «У нас любовь» вы хотите от проекта 5 утра. Ну, думаю, что если песня эта прозвучит, вам точно не помешает. Ну, давайте слушать 5 утра, друзья. Что будет звучать дальше в нашем эфире, как всегда, зависит от вас, потому что продолжается шоу с приветом. Впрочем, до его завершения осталось совсем немного времени, всего-то навсего около 20 минут. Поэтому, если есть желание сделать заявку, то пишите. А мобильное приложение ведь для этого и существует.

Угнал папин «Жигули», махнул с пацанами на дискотеку? Без спросу в новых туфлях подружки пошла строить глазки? Лез по трубе в женское общежитие? Мы знаем, под какую музыку вы все это делали. Просто слушайте и танцуйте. Ретро-микс на радио «Картина» каждую субботу в 18:00. И чтобы никакого криминала.

0: Радиокартина. Оранжевая, как осень.
1: Ну, мне осталось добавить, что песня «Тань Буланова, имя право быть счастливой» прозвучала только что по заявке нашей слушательницы Аллы, дозвонившейся к нам и попросившей передать привет своим подругам Веронике и Виктории. Вот такая вот подборочка. Три подруги собрались, празднуют сегодня девичник. Хочется пожелать хорошего вечера всем, кто сегодня отдыхает, в том числе в компании «Радио Картина». И к категории этих людей относится Сергей. Привет, любимое радио. Хочу передать привет Тобе, Лесе, Лене и моей жене Светлане. Всем нам хорошего настроения. Света, я тебя люблю. Ну и песня по вашей заявке, по вашей просьбе уже звучит в эфире «Радио Картина». Остаемся вместе, друзья. Совсем немного осталось до завершения шоу с приветом. Буквально две песни, и после этого буду с вами прощаться. Так что, если есть желание сделать заявку, то сейчас самое время.

0: Шоу с приветом на радио «Картина».
1: Ну что, друзья, вот это завершается шоу с приветом, и в этом последнем своем выходе в эфир я успею передать буквально парочку приветов и, надеюсь, выполню все-таки несколько ваших заявок. Вижу, есть сообщения. Вероника, Аня, Ира и Риса пишут нам из Ройтлингена. Олечка, что-что-что, видимо, поздравление с днем рождения от Иры, Ани, Вероники и Раисы. Солнышко, оставайся такой, какая ты есть, с днем рождения. Ну, ладно, тут примерно все понятно. Песню Наутилуса Помпилиуса «Дыхание» заказывают у нас Вероника, Аня, Ира и Раиса. А Юлия из Бехофена своей Инуське передает привет и просит для нее песню Дениса Кляйра «Тебя удача найдет». Все это прозвучит в нашем эфире, но прежде заявка от еще одной нашей слушательницы, пришедшая к нам из океана, из Соединенных Штатов, город Нью-Йорк, на связи. И наша постоянная слушательница Елена, которая передала привет всем нам и заказала песню. Давайте послушаем, что же хотела Елена сказать. Елена, вам слово.
2: Добрый день, Нью-Йорк. Добрый день, Германия. Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели и такой прекрасный ведущий сегодня Артем. Артем, есть еще пару минуточек. Вот, села поздно, пока там шопинг сделала после работы. Ну, если возможно, песня в исполнении Александра Ли «Неземная». Всем хороших, сухих выходных, красивой, золотистой осени. Пока-пока, это была я, Лена из Нью-Йорка. Всем бай. Оставайтесь только здоровыми. Пока-пока, бай.
1: Замечательные пожелания. Быть здоровыми, здоровы желаем и мы вам, конечно же. Ну, Алекс Лим и Игорь Крутой с песней «Неземная» прозвучат в нашем эфире. Друзья, а я на этом прощаюсь с вами. Напоминаю, что с вами был Артем Головачев. И вот пока я говорил, подождите, мне кажется, еще одна заявка пришла. Да, Миша из Польши написал и попросил у нас песни Аллы Борисовны Пугачевой «Осень». Ну что ж, никаких проблем. Если эта песня есть на Жабазе, она тоже прозвучит в эфире. И вот сейчас, друзья, я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всего самого наилучшего, удачи, процветания. Ну и, как всегда, самое главное, не забывайте. Все будет хорошо. Я проверял.

0: что, друзья мои, будильник свою работу сделал. Дальше за дело берусь я.
1: Утреннее шоу «Первая смена» на радио «Картина». Прогноз погоды, пробки на дорогах, самые свежие новости утра, горячие хиты и отличное настроение. Твоя главная причина начать день бодро. Утреннее шоу «Первая смена» с Юлией Самошкиной.
2: По будням в 6 утра.

0: Благодаря самоотверженной работе Министерства образования наше юное поколение все больше отдаляется от позорного состояния, именуемого Homo sapiens. Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за языком нужно следить, а за слова отвечать. Адвокат понял, что дело не из простых, когда судья запретил называть его «братан».
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Все лучшие песни в одном плейлисте. В машину. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.

тяжело. Тут люди ведут диалог через обратную часть бинокля. Одиноко просто от того, что ты все дальше от истоков. В этом болоте блогеров и трэш-токов, иронии для идиотов. Давай полетим прям в субботу в первую деревню на юг по компасу. А Ямайка — это я образно.

0: создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения.
1: Ты точно знаешь движение, ты просто двигайся вслед.
0: Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.

0: все будет хорошо.
1: Слушай сюда. London and the capital of Great Britain. А? Ферштейн, профессор?
2: Yesterday. На картине.

А хочешь еще больше музыки? Например, для переезда? Плейлист на

0: Раньше было так.
1: Тополиный пух, жара, июль, ночи такие лунные, а соленый ветер с моря дул.
0: А теперь так.
2: Радио «Картина». Музыка для...

0: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. У нас в деревне лайки не ставят. Понравилась баба, привез ей навоз. А помните в детстве, когда к вам приходили гости, там всегда был один пьяненький дядя, но с ним было весело. Так вот сейчас этот дядя я.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: А теперь так.
1: Радио «Картина». Музыка для всех.

Вы слушаете радио «Картина». Наш сайт radio.kartina.tv. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ и Настя Негода.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется «Топ-хит-чарт», и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радиохитов этой недели. Не стой, танцуй! Вместе с Ума Турман. Здесь и сейчас. Если вы, конечно, не за рулем.
0: 12.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ума Турман открыла «Топ Хит Чарт» этой недели, и братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада – «Настоящие», так называется песня, в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные, и добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящий» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте!

0: Радиокартина.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит-рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России, практически гарантируя Звонкому 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкому – 10 место в хит-параде. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну, а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти полмиллиона эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы», «На ресницах». Встречаемся.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директор Илс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» — метафора подъема на самую высокую точку, образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директор Илс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директор Илс, «Давай на самый верх». Встречайте!
0: Восьмое место.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радиокартина. Мечтай. Действуй. Живи. Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Любовь, держи.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта Энзро «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И Энзро с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.
0: 6-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии «Топ Хит Мьюзик Awards» в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.
0: Пятое.

0: Радио «Картина». Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и программа «Топ-хит-чарт», в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки. Но о новинках мы еще поговорим. А прямо сейчас у нас целая банда трех артистов, которые этим летом собрали все золото радио и интернет-чартов. Их суперхит «Шаде» более 500 тысяч раз прозвучал в эфире и сотни миллионов раз был прослушан в интернете. Вы, конечно, догадались, что прямо сейчас для нас будут петь «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». И песня эта будет про ту, которая танцует под «Шаде».

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Кружева, Эмин и Роза Зяргярли.

0: Радиокартина.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
2: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит «Мы».
1: Третье.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены, Сергей Лазарев, представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети», Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это была самая звездная премьера сегодняшнего хит-парада. Новый трек «Как дети» Сергея Лазарева. Ну а золото у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как трек уже играет отовсюду и возглавляет интернет и радиочарты. В общем, танцуют все. Но не сами, а с «Бастой» и «Моей Мишелью».
0: Лидер ТОП

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была актриса и певица Настя Негода, ведущая хит-парада «Топ-хит-чарт». И еще раз напоминаю, что 2 декабря в Москве будет проходить 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ-хит Music Awards», на которой выступят звезды радиоэфира и интернета. Так что увидимся на церемонии в Москве уже через 2 месяца, ну а совсем скоро на моих концертах. И, конечно, в эфире программы «Топ Хит Чарт». Будьте здоровы, слушайте только хорошую музыку, и все у вас получится. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа ровно через неделю.
2: Радио «Картина». Жить хорошо.